0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В понедельник, 27 июля, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду, ночью и вечером слабый. Давление 736 миллиметров, будет падать. Температура ночью 12-14, днем 25-27 градусов тепла. Во вторник, 28 июля, погода испортится, похолодает, днем пройдут дожди. Ночью еще 16-18, а днем не выше плюс 16 градусов. В среду облачно с прояснениями, но без осадков, и днем до плюс 20 градусов. В четверг до плюс 22, и также осадков не ожидается. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: задача рекламы – сделать продукт героем истории, а не рассказчиком.
1: Жан-Мари Дрю.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8 910 765 30 14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8 910 765 30 14. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звоните по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34.
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.

0: делает вашу рекламу заметной, способность выделяться на фоне остальных.
1: Татьяна Толстая.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: Сегодня день рождения гамбургера. 27 июля 1900 года американец Луи Лессинг в своем родном городе Нью-Хейвен продал первый гамбургер. Именно он положил традиционный немецкий бифштекс между двумя круглыми булочками, добавил соус и листик салата. Именно в таком виде гамбургер стал символом гастрономии нового света. Своим названием главный американский бутерброд обязан выходцам из Гамбурга. Однако для того, чтобы стать королем американского, а затем и мирового фастфуда, немецкий бифштекс должен был быть удобным для еды на ходу. Гамбургеры получили широкую известность в 1904 году на Всемирной выставке в Сент-Луисе. Однако еще в течение 30 лет американцы продолжали отдавать предпочтение хот-догам, жареным цыплятам и итальянской пицце. В начале 1930-х настал звездный час бургеров, когда канзасец Уолтер Андерсон основал первую сеть закусочных White Castle Hamburger, в меню которой входили гамбургеры как основное блюдо. Ну и история самого успешного бизнеса на гамбургерах началась в 1948 году, когда в калифорнийском городе Сан-Бернардино встретились братья Макдональд и Рэй Крок, изобретатель машины для смешивания молочных коктейлей. В результате был создан Макдональдс, сеть которого начала расти бешеными темпами благодаря введенной руководством компании системы франчайзинга. Макдональдс и их гамбургеры стали барометром для американской и мировой экономики и символом глобализации.
2: В четвертую субботу июля в этом году, это 27 июля, в России отмечается День работника торговли. День работников торговли, бытового обслуживания населения и коммунального хозяйства отмечался в Советском Союзе с 1966 года, в последнее воскресенье июля. Но позднее по указу Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1988 года о внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях, День работников торговли был перенесен на третье воскресенье марта и официально отмечался в этот день. Хотя надо сказать, что не только отдельные торговые организации, но даже некоторые региональные властные структуры продолжали отмечать праздник по старинке в четвертое воскресенье июля. В 2013 году в России была установлена новая дата для данного профессионального праздника. Указом президента России от 7 мая 2013 года о Дне работника торговли его следует отмечать в четвертую субботу июля. В настоящее время торговля – это одна из наиболее динамично развивающихся отраслей российской экономики, которая занимает лидирующие позиции в структуре валового внутреннего продукта и обеспечивает заметную часть налоговых поступлений в бюджет страны. По данным Росстата, в 2020 году в России в сфере торговли были заняты более 10 миллионов человек, или 15% всего занятого населения. Розничной торговлей также занимаются более 1 миллиона индивидуальных предпринимателей.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Infinity.

0: платить дороже, если поверит в ценность вашего продукта.
1: Антон Чехов.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96. Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 9725 и 8 915 653 27 34. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс. Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
4: «Радио Инфинити».

0: будет располагать к непринужденному общению вдали от дома и от изрядно надоевшей суеты. Всем знаком можно отправляться за город, посетить давних друзей или найти другой способ абстрагироваться от обыденности в кругу людей, близких по духу.
1: Звезды говорят.
2: Овнам сегодня не следует ставить слишком смелые эксперименты со своей внешностью. Ваша новая прическа и сногсшибательный наряд окажутся не способны вызвать внимание со стороны человека, чье сердце довольно давно занято другой особой.
0: Для тельцов день станет одним из на редкость удачных дней, проведенных в кругу близких родственников. Наслаждаясь загородным отдыхом вместе со своей семьей, вы будете мысленно благодарить судьбу, пославшую вам это счастье.
2: Близнецы сегодня будут озадачены важным вопросом. Вам не захочется останавливаться на том, что вы имеете на данный момент, а поэтому вы будете просчитывать все варианты своего участия в довольно рискованной финансовой авантюре.
0: Раков сегодня не смогут вывести из себя ни затруднения на работе, ни мелкие ссоры с домашними. Вы будете планомерно двигаться к поставленной цели и откажетесь отвлекаться на иного рода вопросы.
2: Львы сегодня будут блистать на дружеской вечеринке. Вокруг вас соберется много представителей противоположного пола, и каждый из этих людей будет мечтать об одном, чтобы вы обратили именно на него свое пристальное внимание.
0: Девам сегодня предстоит вступить в словесный спор с кем-то из домочадцев. Это мелкое недоразумение надолго отнимет ваш эмоциональный покой, и вы не сможете найти сегодня повод для радости.
2: Весы в этот день вернутся к вопросу возврата давних задолженностей. Вы позвоните человеку, которого в прошлом заняли крупную сумму денег, извинитесь и сообщите ему, что имеете возможность погасить лишь малую часть своего долга.
0: Скорпионы сделают все, чтобы максимально насладиться отдыхом. Вы сразу объявите родственникам: «Мне не мешать». Потом возьмете любимые приспособления для рыбалки и с головой погрузитесь в это увлекательное занятие.
2: Стрельцы в этот день будут креативить даже там, где совершенно неуместно. Вам удастся привлечь внимание многих интересных особ с помощью своего поведения и широких познаний в различных жизненных сферах.
0: Козероги выпадут из реальной действительности и с головой погрузятся в увлекательный литературный роман. Пока вы читаете эту книгу, вам не захочется думать о своих текущих делах и зацикливаться на банальных проблемах.
2: Водолеям этот день запомнится как момент своего оглушительного триумфа. Сегодня вы услышите заветное «да» от человека, чье сердце вы долго пытались завоевать с помощью романтических комплиментов и красивых ухаживаний.
0: Рыбы в этот день с головой уйдут во всеобщее веселье. Вы вернетесь домой значительно позже полуночи, совершенно без сил, но еще долго не сможете заснуть,

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В понедельник, 27 июля, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду, ночью и вечером слабый. Давление 736 миллиметров, будет падать. Температура ночью 12-14, днем 25-27 градусов тепла. Во вторник

вторник, 28 июля, погода испортится, похолодает, днем пройдут дожди. Ночью еще 16-18, а днем не выше плюс 16 градусов. В среду облачно с прояснениями, но без осадков, и днем до плюс 20 градусов. В четверг до плюс 22, и также осадков не ожидается. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: заставить потребителя забыть обо всем остальном мире хотя бы на мгновение.
1: Клифтон Тёрнер.
2: Реклама. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство – полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 10 39, а также 8 48 144 4 27 02 4 11 57 4 14 9. Туристическое агентство «Турцентр Сафоново» приглашает вас в тур выходного дня. 1 и 15 августа – самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал. Посетим монастырь – уникальное место. Именно здесь можно прикоснуться к святым мощам преподобного Нило-Столобинского. У нас будет свободное время. Сделаем невероятные фотографии и купим памятные сувениры. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Драгобужа, Сафонова, Вязьмы, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Инженер-конструктор. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем. График 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафонова и Драгобужа. Обучение на рабочих местах. Звоните с 8 до 20.00. 8 950 720 7610. Драгобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Будем рады видеть вас в нашей команде.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
0: «Радио Инфинити»

0: реклама та, которая заставляет вас захотеть попробовать продукт немедленно.
1: Давид Абрахамсон.
2: Реклама. Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Драгобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5/2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
3: «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе «Два диджея и хиты нулевых», яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы. Подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей «Welcome» с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код – джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», 1 микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8-910-711-04-64, Элен. 8-910-782-77-12, кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения! 18+.
4: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 77 тысяч. Водитель погрузчика 100 тысяч. Водитель грузового транспорта 90 тысяч рублей. Водитель категории С 60 тысяч. Слесарь-ремонтник от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч. Оператор машинного доения. Телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч. Бухгалтер 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта. Инженер-программист 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик 90 тысяч рублей. Озеленитель 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
7: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Автомобили «Атом» начали передавать покупателям. Первые серийные машины поставляют тем, кто их забронировал на этапе раннего предзаказа. Забрать машину можно самостоятельно или с доставкой на дом. До конца года покупателям отгрузят не меньше 3000 машин. Новые заказы тоже принимают, но машину придется подождать до конца года. КАМАЗы получат цельнолитые картеры мостов. Новая технология сделает узел надежнее и долговечнее. Допустимая нагрузка на ось тоже вырастет. Пока технология не стала серийной, новые узлы проходят стендовые испытания. Но в будущем грузовики будут оснащать ими с завода. А на существующие машины новые цельнолитые картеры можно будет установить при ремонте. Ушедшие автоконцерны сохраняют интерес к российскому рынку. По словам главы Ассоциации автодилеров, первыми после снятия санкций могли бы вернуться корейские марки. Тем более их российские представительства продолжают работать. Высок интерес к возвращению BMW. Но, напомним, публично представители иностранных концернов возможность возвращения отрицают. Недавно казалось, что бизнес-класс в России прочно застолбили BMW, Mercedes и Audi. И даже уход не поколебает их позиции на рынке. Но за несколько лет седан Honchi AH5 стал привычной частью дорожного потока в крупных городах. Машину ценят за то, что ни по дизайну, ни по комфорту она не уступает немцам, а по цене доступнее. Подробнее о том, почему покупатели выбирают Honchi AH5, расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
6: «Моя машина».
8: Радио «Инфинити».

0: Если хочешь понравиться своему покупателю, расскажи о своем товаре интересную историю.
1: Артур Фридман.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью, социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б. Телефон 8 900 223 0258. Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8 900 223 0258. В отдел технического контроля завода «Дорогобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхний Непровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС. Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Посещаемость российских торговых центров снизилась более чем на треть с 2019 года. За последние полгода трафик уменьшился на 2%. Об этом ТАСС сообщил сопредседатель АТЭР Павел Люлин. Пока июль не закончился, подводить черту рано, но вот за первые полгода посещаемость российских торговых центров снизилась примерно на 2% год к году. Москва также потеряла около 2%, Санкт-Петербург – около 5%. В июле динамика остается примерно в диапазоне минус 2-3% к прошлому году. Это продолжение небольшого, но устойчивого снижения. В долгосрочном сравнении показатель получается низкий – на 27% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, рассказал он. По словам эксперта, в российских торговых центрах сокращается количество прогулочных, а также импульсных визитов, а посещение все чаще привязано к покупке – ресторану, кино, фитнесу или определенные услуги.
1: Экономика должна быть экономной.
3: Группа депутатов во главе с председателем Комитета по промышленности и торговле Владимиром Гутеневым предложила уточнить порядок возврата товара ненадлежащего качества, приобретенного в интернете, а также установить дополнительные требования к информированию потребителей о порядке такого возврата. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы. Законопроектом предлагается установить, что покупатель возвращает товар надлежащего качества за свой счет любым по его усмотрению способом, обеспечивающим возможность проверки состояния возвращаемой продукции при ее получении продавцом. Инициатива также предусматривает обязанность продавцов и партнеров торговых онлайн-платформ размещать в публичном доступе подробную информацию о праве на возврат, способах доставки, связанных расходах и рисках повреждения товара при транспортировке. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В понедельник, 27 июля, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду, ночью и вечером слабый. Давление 736 миллиметров, будет падать. Температура ночью 12-14, днем 25-27 градусов тепла. Во вторник, 28 июля, погода испортится, похолодает, днем пройдут дожди. Ночью еще 16-18, а днем не выше плюс 16 градусов. В среду облачно с прояснениями, но без осадков, и днем до плюс 20 градусов. В четверг до плюс 22, и также осадков не ожидается. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Инфинити. Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации.

Администрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: Ясность мысли. Вот залог успеха любой рекламы.
1: Сергей Есенин.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью, социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8-900-223-02-58, МАКС и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8-900-223-02-58. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Радиостанция «Инфинити».

0: за каждой выдающейся рекламой стоит четкое знание ее целевого потребителя.
1: Франсуа Виоле Ледюк.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Эксперт рассказал, сколько можно носить наушники без вреда для слуха. Абсолютно не важно, какие именно наушники вы используете – беспроводные или проводные – вредны и те, и те. Специалисты выяснили, действительно ли беспроводные наушники опаснее проводных и сколько времени можно пользоваться такими устройствами без риска для здоровья. Как рассказал Лор, распространенное мнение о том, что именно Bluetooth-наушники сильнее вредят слуху, не соответствует действительности. По словам врача, с точки зрения воздействия на слуховой аппарат, принципиальной разницы между проводными и беспроводными наушниками нет. При выборе устройства важнее учитывать индивидуальные особенности строения слухового прохода, а не способ подключения. Специалист отметил, что беспроводные модели действительно имеют одну особенность, которая косвенно может повышать риск проблем со здоровьем. Благодаря отсутствию проводов, ими удобнее пользоваться во время прогулок, занятий спортом и повседневных дел. Поэтому люди зачастую носят такие наушники значительно дольше. Беспроводные наушники, безусловно, удобнее, особенно во время физической активности. Однако их частое использование может приводить к воспалительным заболеваниям и образованию серных пробок. Специалист также дал рекомендацию по продолжительности использования устройств. По его словам, даже современные полноразмерные Bluetooth-наушники не стоит носить слишком долго без перерыва. Советуем носить полноразмерные Bluetooth-наушники не более 40 минут в день. Такое использование оказывает менее агрессивное воздействие на слуховой анализатор. Также важно грамотно ухаживать за наушниками и соблюдать гигиену, подчеркнул специалист. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости.

0: искусство рекламы состоит в том, чтобы привлечь внимание клиента к товару, а не к самой рекламе.
1: Билл Бернбах.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: Скала возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе два диджея и хиты нулевых, яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы. Подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей «Велкам» с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код. Джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», 1 микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8 910 711 0464 Элен. 8 910 782 7712 Кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала» с днем рождения! 18+.
4: Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 9725 и 8 915 653 27 34.
5: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 89 19 или пишите в Макс.

0: Этот день будет располагать к непринужденному общению вдали от дома и от изрядно надоевшей суеты. Всем знаком можно отправляться за город, посетить давних друзей или найти другой способ абстрагироваться от обыденности в кругу людей, близких по духу.
1: Звезды говорят.
2: Овнам сегодня не следует ставить слишком смелые эксперименты со своей внешностью. Ваша новая прическа и сногсшибательный наряд окажутся не способны вызвать внимание со стороны человека, чье сердце довольно давно занято другой особой.
0: Для тельцов день станет одним из на редкость удачных дней, проведенных в кругу близких родственников. Наслаждаясь загородным отдыхом, вместе со своей семьей вы будете мысленно благодарить судьбу, пославшую вам это счастье.
2: Близнецы сегодня будут озадачены важным вопросом. Вам не захочется останавливаться на том, что вы имеете на данный момент, а поэтому вы будете просчитывать все варианты своего участия в довольно рискованной финансовой авантюре.
0: Раков сегодня не смогут вывести из себя ни затруднения на работе, ни мелкие ссоры с домашними. Вы будете планомерно двигаться к поставленной цели и откажетесь отвлекаться на иного рода вопросы.
2: Львы сегодня будут блистать на дружеской вечеринке. Вокруг вас соберется много представителей противоположного пола, и каждый из этих людей будет мечтать об одном, чтобы вы обратили именно на него свое пристальное внимание.
0: Девам сегодня предстоит вступить в словесный спор с кем-то из домочадцев. Это мелкое недоразумение надолго отнимет ваш эмоциональный покой, и вы не сможете найти сегодня повод для радости.
2: Весы в этот день вернутся к вопросу возврата давних задолженностей. Вы позвоните человеку, которого в прошлом заняли крупную сумму денег, извинитесь и сообщите ему, что имеете возможность погасить лишь малую часть своего долга.
0: Скорпионы сделают все, чтобы максимально насладиться отдыхом. Вы сразу объявите родственникам: «Мне не мешать». Потом возьмете любимые приспособления для рыбалки и с головой погрузитесь в это увлекательное занятие.
2: Стрельцы в этот день будут креативить даже там, где совершенно неуместно. Вам удастся привлечь внимание многих интересных особ с помощью своего поведения и широких познаний в различных жизненных сферах.
0: Козероги выпадут из реальной действительности и с головой погрузятся в увлекательный литературный роман. Пока вы читаете эту книгу, вам не захочется думать о своих текущих делах и зацикливаться на банальных проблемах.
2: Водолеям этот день запомнится как момент своего оглушительного триумфа. Сегодня вы услышите заветное «да» от человека, чье сердце вы долго пытались завоевать с помощью романтических комплиментов и красивых ухаживаний.
0: Рыбы в этот день с головой уйдут во всеобщее веселье. Вы вернетесь домой значительно позже полуночи, совершенно без сил, но еще долго не сможете заснуть.

0: Смоленской области 9 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте.
3: От колбы в лаборатории до реактора на производстве. Строим будущее химии вместе. Целевое обучение от ПАО Дорогобуж – это не просто договор, это путь в профессию большой химии еще во время учебы. Это гарантия трудоустройства на ведущем предприятии отрасли, реальный опыт работы на передовом оборудовании и конкурентная заработная плата с первого дня производственной практики. Дмитрий Иванов, заместитель исполнительного директора по персоналу и общим вопросом ПАО «Дорогобуж» поделился мерами поддержки предприятия и положительным опытом заключения целевых договоров со студентами.
4: Связь между Верхнепровским технологическим техникумом и ПАО «Дорогобуж» в том, что в момент обучения ребята могут уже пользоваться мерами поддержки, которые предоставляет работодатель ПАО «Дорогобуж». А именно, практика, для которой мы выделяем лучших наставников, которые работают со студентами, дают им возможность осваивать то, что они видели в теории в техникуме, они осваивают уже на производстве. Даем расходные материалы, возможности попробовать себя. В период практики они могут быть трудоустроены на предприятии, им завели трудовую книжку, это будет их первое место работы, у них пойдет производственный стаж. Плюс они могут после окончания практики остаться работать на лето и заработать небольшие деньги в свою семью. После окончания обучения они, не прерывая трудовой деятельности, могут прийти к нам на работу и стать уже полноценным членом коллектива.
3: К другим новостям. Летние каникулы – время не только для отдыха, но и для первого трудового опыта. В Дорогобужском округе подростки получают возможность провести летние

летние каникулы с пользой, попробовать свои силы в профессии и сделать шаг навстречу своему профессиональному будущему. Временная занятость подростков организована при содействии кадрового центра Сафоновского округа. Уже несколько лет в рамках этой программы ребята в возрасте от 14 до 18 лет могут официально трудоустроиться на предприятие Дорогобужского округа на период каникул. В этом году 11 подростков получили возможность работать в обществе с ограниченной ответственностью Дорогобуж-Котломаш в качестве подсобных рабочих. Это помогает им понять ценность собственного труда, познакомиться с рабочей средой и определиться с выбором будущей профессии. ДКМ рассматривает такую инициативу как возможность помочь молодому поколению сделать первые шаги в профессиональной жизни. В Дорогобужском округе продолжается покос травы. На текущий день работы выполнены в Дорогобуже на улице Кутузовой и улице Ленина, в Верхнеднепровском, на дворовых территориях многоквартирных домов, а также на проспекте Химиков. Работы по покосу травы будут проводиться на других общественных территориях округа в соответствии с утвержденным графиком. 21-22 июля состоялось открытое первенство Витебской области по лыжероллерам и кроссу, в котором приняли участие более 100 лыжников спортивных школ Беларуси и России. Отличного результата добился воспитанник Верхнеднепровской спортивной школы Иван Галанов, которому не было равных среди 22 юношей до 14 лет в кроссе по сильно пересеченной местности. На дистанции 2 километра Иван показал высокую скорость, правильную тактику прохождения сложных участков трассы и победил с огромным отрывом в 58 секунд от ближайшего соперника из Тверской области. Поздравляем Ивана Галанова с очередной победой. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершении о погоде. Сегодня малооблачно и без осадков, во второй половине дня облачно с прояснениями, днем воздух прогреется до плюс 27 градусов, ветер юго-западный 2,7 метра в секунду, давление будет падать 736 миллиметров. Хороших вам новостей, отличного начала новой рабочей недели. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити. В Сафоново на частоте 101,8, в Дорогобуже на 105 FM.

0: реклама – это окно в мир фантазий, которое открывает двери к реальным покупкам.
1: Реклама. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии: инженер-конструктор, оператор на линию по производству кормов, сборщик-электрик, слесарь механосборочных работ, оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов, официальное трудоустройство по трудовому кодексу, бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа, обучение на рабочих местах. Звоните с 8 до 20.00. 8 950 7 00 76 10. Будем рады видеть вас в нашей команде. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в увлекательный летний тур в Москву. 9 августа, Москва. Цирк «Братьев Запашных». Самая главная премьера этого года совсем большой. Далее ждет прогулка по ВДНХ. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Драгобужа, Сафоново, Вязьмы, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8 920 322 85 82. «Турцентр. Город Сафоново», улица Энгельса, дом 5. Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 10 39, а также 8 48 144 4 2702 4 11 57 4 14 93.
2: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
1: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

Новости. Водителям больше не нужно возить с собой бумажный полис ОСАГО. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Ситуация с доступностью автокредитов стабилизировалась. По данным Национального бюро кредитных историй, в июне доля отказов закрепилась на уровне 70%. Рост к маю на уровне погрешности. До этого процент отказов снижался 5 месяцев подряд. В сравнении с прошлым годом количество отказов снизилось на 11%. Напомним, процент отказов – это важный маркер доступности автокредитов. По нему можно прикинуть, насколько реально получить автокредит, если нет крупного первоначального взноса или большой официальной зарплаты. Водителям больше не нужно возить с собой бумажный полис ОСАГО. Достаточно документа в электронном виде. Ранее в Свердловской области водителя оштрафовали на 500 рублей за отсутствие документа на бумаге. При этом действующий электронный полис у него был. Автомобилист дошел до Верховного суда, и там штраф отменили. Покупателям электронного полиса ОСАГО возить с собой распечатку не обязательно. Если сотрудник ГИБДД отказывается проверить ее наличие по базе, указывайте это в протоколе. До конца года в России отремонтируют 3500 километров подъездов к деревням, селам и малым городам. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» работы ведутся на 650 участках практически по всей стране. Примерно столько же сделали в прошлом году. В Самарской области в этом году уже привели в порядок подъезд и главную улицу в селе Красносельское. Здесь живут более 600 человек, а в Белгородской отремонтировали дорогу в селе Айдар на 1000. Жителей. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: резонирует с внутренними чувствами, она оставляет неизгладимый след в памяти вашего покупателя.
1: Реклама.
2: «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе «Два диджея и хиты нулевых», яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы. Подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей «Велкам» с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код – джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», первый микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8-910-711-04-64, Элен. 8-910-782-77-12, кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения! 18+.
3: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
5: Новости спорта.
6: В Сиднее на Кубке мира по водному полу женская сборная России в матче за третье место сыграла с серебряными призерами Олимпиады 2024 года австралийками, проиграла со счетом 9-12 и не смогла отобраться на чемпионат мира 2027 года, но учитывая большой перерыв в международных стартах, четвертое место после длительной паузы вполне можно оценивать как хороший результат. Больше всех мячей в матче с Австралией забросила Мария Макарова 4, и россиянки сохраняют шанс отобраться на Олимпийские игры 2028 года. Бронзовые призеры РПЛ минувшего сезона футболисты «Локомотива» начали новый сезон с домашней игры с «Ахматом». Встреча завершилась ничью 1-1. Уже на 8-й минуте Зелимхан Бакаев вывел хозяев вперед, но гости из Грозного смогли отыграться в концовке встречи. Причем мяч попал в ворота рикошетом от Георгия Джики, который проводил свой первый матч за «Локомотив». Вице-чемпионы из Краснодара уступали 0-1 на выезде «Рубину», но потом на 18-й минуте был удален игрок казанцев. Это сказалось. 3-1 победа «Краснодара». И в еще одном матче Оренбург взял верх 2-1 над Ростовом. В первой лиге после побед в первых двух турах торпедовцы потеряли первые очки, сыграв у себя с ярославским «Шинником» 1-1. Причем москвичам пришлось отыгрываться. Тем не менее, торпеды среди тех, кто преследует лидера, клуб «Нижний Новгород». У него 100% результат. Футболисты «Урала», которых с нынешнего сезона тренирует Сергей Юран, сыграли на выезде с ленинградцем 0-0. Пока «Урал» в середине таблицы, еще один результат обращает на себя внимание. Сочи крупно выиграл со счетом 5-0 у тульского «Арсенала». Российский спортсмен Матвей Потапов стал обладателем бронзовой медали на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе в китайском Ханчжоу. Победу в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трех положений одержал представитель Китая Чанхун Джан, который набрал 363 балла. Это новый мировой рекорд. Серебряным призером стал представитель Венгрии Иштван Пенни. Официальный сайт НХЛ опубликовал список игроков, которые могут войти в состав сборной остального мира на матч звезд 2027 года. 5 команд будут соревноваться в круговом турнире 3-3. Это Канада, Финляндия, Швеция, США и сборная остального мира, состоящая из игроков из других стран, включая Россию. По мнению NHL.com, в состав сборной остального мира могут войти 6 россиян. Это вратари Андрей Василевский, Игорь Шестеркин и полевые игроки Александр Овечкин, Никита Кучеров, Кирилл Капризов и Артемий Панарин. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: качественной рекламы, стремление к постоянному совершенствованию и поиску лучших решений для покупателя. Реклама.
1: Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью. Социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8 900 223 0258, Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8 900 223 0258. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхний Непровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19, или пишите в МАКС. Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
3: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
4: Посещаемость российских торговых центров снизилась более чем на треть с 2019 года. За последние полгода трафик уменьшился на 2%. Об этом ТАСС сообщил сопредседатель АТЭР Павел Люлин. Пока июль не закончился, подводить черту рано, но вот за первые полгода посещаемость российских торговых центров снизилась примерно на 2% год к году. Москва также потеряла около 2%, Санкт-Петербург около 5%. В июле динамика остается примерно в диапазоне минус 2-3% к прошлому году. Это продолжение небольшого, но устойчивого снижения. В долгосрочном сравнении показатель получается низкий, на 27% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, рассказал он. По словам эксперта, в российских торговых центрах сокращается количество прогулочных, а также импульсных визитов, а посещение все чаще привязано к покупке – ресторану, кино, фитнесу или определенной услуге.
3: Экономика должна быть экономной.
4: Группа депутатов во главе с председателем Комитета по промышленности и торговле Владимиром Гутеневым предложила уточнить порядок возврата товара ненадлежащего качества, приобретенного в интернете, а также установить дополнительные требования к информированию потребителей о порядке такого возврата. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы. Законопроектом предлагается установить, что покупатель возвращает товар надлежащего качества за свой счет любым по его усмотрению способом, обеспечивающим возможность проверки состояния возвращаемой продукции при ее получении продавцом. Инициатива также предусматривает обязанность продавцов и партнеров торговых онлайн-платформ размещать в публичном доступе подробную информацию о праве на возврат, способах доставки, связанных расходах и рисках повреждения товара при транспортировке. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
3: Кошелек.
1: Радио Infinity.

0: Смоленской области 10 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио Infinity. Андрей Иванов, здравствуйте. Вниманию населения ООО «Смоленск регион теплоэнерго» информирует о том, что с 9 часов 28 июля до 9 часов 29 июля в связи с проведением плановых ремонтных работ на газораспределительной сети Сафоново ООО «Газпром Межрегион Газ Смоленск» и отключением газоиспользующего оборудования будет прекращена подача горячего водоснабжения для потребителей котельных Сафоновского округа, согласно перечня. Котельная номер 1 Сафоновский муниципальный округ, деревня Клинка, а также котельные номер 2, 5, 8, 16, 18, 6 и 7, расположенных по адресам: город Сафоново, улица Красноармейская, Кутузова, микрорайон Гидрометприбор, улица Советская, дом 78, Центральная, улица Первомайская, Вахрушева и улица Октябрьская, а также котельная областной больницы реабилитации, деревня Клемятина. Внимание! Газоснабжение населения на период проведения работ будет осуществляться в полном объеме. Начинается благоустройство территории у Центрального дворца культуры в Сафоново. Чтобы защитить коммуникации и фундамент здания, придется убрать старые аварийные деревья. Их корни уже повредили канализацию, а осенью падающая листва постоянно забивает водостоки на крыше. Взамен спиленных деревьев весной следующего года здесь появятся новые декоративные насаждения. Кроме того, специалисты подрядной организации демонтируют старое покрытие площадки перед центральным входом в дворец культуры и прилегающий к ней тротуар. Затем будет уложено новая брусчатка. Просим горожан и гостей города с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с проведением работ. Будьте внимательны при передвижении по данному участку. В деревне Зимница отметили День деревни и год единства народов России. В этот теплый летний день на традиционный праздник собрались жители деревни и их друзья. Даже внезапно начавшийся дождик не помешал собравшимся. Почетные гости в словах поздравлений подчеркнули неразрывную связь поколений, поблагодарили земляков за сохранение традиции, преданность родной земле и пожелали деревне процветания и благополучия каждой семье. Зимницам исполнилось 432 года. Особой торжественностью мероприятия

стало вручение почетных грамот и памятных подарков сельским жителям. Были отмечены местные старожилы и долгожители, будущие первоклассники, волонтеры СВО и земляки, взявшие на себя заботу о благоустройстве родного уголка. Среди награжденных Иван Кутырин, совершивший героический поступок, он спас пожилую женщину из горящего дома. Программа была наполнена символикой многонациональной страны. Гостей порадовали красочное дефиле в национальных костюмах и хоровод дружбы. Праздник прошел на одном дыхании. В рамках культурно-досугового цикла «Открытая площадка» состоялся большой концерт живой музыки «Лето в движении». Вечер наполнился яркими композициями в исполнении групп «Метаморфозы», «Эхо», «С-300», «Альфред Нобель», коллектива «Ансамбль Фарш» и московского автора-исполнителя Романа Бориснева. Каждая группа представила свой уникальный стиль, но всех артистов объединила невероятная энергетика и искренняя отдача. Зрители не остались в стороне, они подпевали знакомым мелодиям, танцевали у сцены и встречали каждое выступление бурными аплодисментами. Наша афиша. Уважаемые жители Сафоновского округа, приглашаем вас на Кубок Смоленской области по мотокроссу, посвященный памяти основателя СТЦ «Мотоэра» Ивана Рыбченко. Будем с нетерпением вас ждать в 11.00, а 1 августа в деревне Лягушкино. В соревнованиях принимают участие классы 50, 65, 85, 125 кубических сантиметров, хобби, ветераны, женщины, класс открытый и Китай. По вопросам организации обращаться по телефону 8-915-639-31-90. Возрастное ограничение мероприятия 12+. 1 августа в 11.00, деревня Лягушкино. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершении о погоде. Сегодня малооблачно и без осадков, во второй половине дня облачно с прояснениями, днем воздух прогреется до плюс 27 градусов, ветер юго-западный 2,7 метра в секунду, давление будет падать 736 миллиметров. Хороших вам новостей, отличного начала новой рабочей недели. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити. В Сафоново на частоте 101,8, в Дорогобуже на 105 FM.

0: мощное оружие маркетинга – искренняя эмоция покупателя.
1: Уин Кэмпбелл.
0: Реклама.
2: Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте «ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: мастерство рекламы заключается в умении представить обычное как экстраординарное.
1: Андре Муруа.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
5: «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе «Два диджея и хиты нулевых», яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы. Подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей «Welcome» с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код: джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», 1 микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8-910-711-04-64, Элен. 8-910-782-77-12, кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения! 18+.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: Сегодня день рождения гамбургера. 27 июля 1900 года американец Луи Лессинг в своем родном городе Нью-Хейвен продал первый гамбургер. Именно он положил традиционный немецкий бифштекс между двумя круглыми булочками, добавил соус и листик салата. Именно в таком виде гамбургер стал символом гастрономии нового света. Своим названием главный американский бутерброд обязан выходцам из Гамбурга. Однако для того, чтобы стать королем американского, а затем и мирового фастфуда, немецкий бифштекс должен был быть удобным для еды на ходу. Гамбургеры получили широкую известность в 1904 году на Всемирной выставке в Сент-Луисе. Однако еще в течение 30 лет американцы продолжали отдавать предпочтение хот-догам, жареным цыплятам и итальянской пицце. В начале 1930-х настал звездный час бургеров, когда канзасец Уолтер Андерсон основал первую сеть закусочных White Castle Hamburger, в меню которой входили гамбургеры как основное блюдо. Ну и история самого успешного бизнеса на гамбургерах началась в 1948 году, когда в калифорнийском городе Сан-Бернардино встретились братья Макдональд и Рэй Крок, изобретатель машины для смешивания молочных коктейлей. В результате был создан Макдоналдс, сеть которого начала расти бешеными темпами благодаря введенной руководством компании системы франчайзинга. Макдоналдс и их гамбургеры стали барометром для американской и мировой экономики и символом глобализации.
2: Четвертую субботу июля в этом году, это 27 июля, в России отмечается День работника торговли. День работников торговли, бытового обслуживания населения и коммунального хозяйства отмечался в Советском Союзе с 1966 года, в последнее воскресенье июля. Но позднее, по указу Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1988 года о внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях, День работников торговли был перенесен на 3 воскресенье марта и официально отмечался в этот день. Хотя, надо сказать, что не только отдельные торговые организации, но даже некоторые региональные властные структуры продолжали отмечать праздник по старинке в 4 воскресенье июля. В 2013 году в России была установлена новая дата для данного профессионального праздника. Указом президента России от 7 мая 2013 года о Дне работника торговли его следует отмечать в 4 субботу июля. В настоящее время торговля – это одна из наиболее динамично развивающихся отраслей российской экономики, которая занимает лидирующие позиции в структуре валового внутреннего продукта и обеспечивает заметную часть налоговых поступлений в бюджет страны. По данным Росстата, в 2020 году в России в сфере торговли были заняты более 10 миллионов человек, или 15% всего занятого населения. Розничной торговлей также занимаются более 1 миллиона индивидуальных предпринимателей.
0: А в этот день события, ставшие

0: самые эффективные рекламные лозунги просты, понятны и глубоко откладываются в памяти.
1: Фрэнк Лунц.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96. Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Дорогобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс. Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
4: «Радио Инфинити».

0: Этот день будет располагать к непринужденному общению вдали от дома и от изрядно надоевшей суеты. Всем знаком можно отправляться за город, посетить давних друзей или найти другой способ абстрагироваться от обыденности в кругу людей, близких по духу.
1: Звезды говорят.
2: Овнам сегодня не следует ставить слишком смелые эксперименты со своей внешностью. Ваша новая прическа и сногсшибательный наряд окажутся не способны вызвать внимание со стороны человека, чье сердце довольно давно занято другой особой.
0: Для тельцов день станет одним из на редкость удачных дней, проведенных в кругу близких родственников. Наслаждаясь загородным отдыхом вместе со своей семьей, вы будете мысленно благодарить судьбу, пославшую вам это счастье.
2: Близнецы сегодня будут озадачены важным вопросом. Вам не захочется останавливаться на том, что вы имеете на данный момент, а поэтому вы будете просчитывать все варианты своего участия в довольно рискованной финансовой авантюре.
0: Раков сегодня не смогут вывести из себя ни затруднения на работе, ни мелкие ссоры с домашними. Вы будете планомерно двигаться к поставленной цели и откажетесь отвлекаться на иного рода вопросы.
2: Львы сегодня будут блистать на дружеской вечеринке. Вокруг вас соберется много представителей противоположного пола, и каждый из этих людей будет мечтать об одном, чтобы вы обратили именно на него свое пристальное внимание.
0: Девам сегодня предстоит вступить в словесный спор с кем-то из домочадцев. Это мелкое недоразумение надолго отнимет ваш эмоциональный покой, и вы не сможете найти сегодня повод для радости.
2: Весы в этот день вернутся к вопросу возврата давних задолженностей. Вы позвоните человеку, которого в прошлом заняли крупную сумму денег, извинитесь и сообщите ему, что имеете возможность погасить лишь малую часть своего долга.
0: Скорпионы сделают все, чтобы максимально насладиться отдыхом. Вы сразу объявите родственникам: «Мне не мешать». Потом возьмете любимые приспособления для рыбалки и с головой погрузитесь в это увлекательное занятие.
2: Стрельцы в этот день будут креативить даже там, где совершенно неуместно. Вам удастся привлечь внимание многих интересных особ с помощью своего поведения и широких познаний в различных жизненных сферах.
0: Козероги выпадут из реальной действительности и с головой погрузятся в увлекательный литературный роман. Пока вы читаете эту книгу, вам не захочется думать о своих текущих делах и зацикливаться на банальных проблемах.
2: Водолеям этот день запомнится как момент своего оглушительного триумфа. Сегодня вы услышите заветное «да» от человека, чье сердце вы долго пытались завоевать с помощью романтических комплиментов и красивых ухаживаний.
0: Рыбы в этот день с головой уйдут во всеобщее веселье. Вы вернетесь домой значительно позже полуночи, совершенно без сил, но еще долго не сможете заснуть.

0: Новости спорта.
1: Словенский велогонщик Тадей Погачер вновь стал первым в общем зачете знаменитой многодневки Тур де Франс. Это его третья победа подряд на этих престижных соревнованиях и пятый успех здесь за последние 7 лет. Что касается заключительного 21-го этапа, то его выиграл нидерландец Матье ван дер Пуль. В Сиднее завершился Кубок мира по водному поло среди женских сборной. В финале многократные олимпийские чемпионки, американки, обыграли со счетом 13-9 Испанию. Оба коллектива заработали путевки на чемпионат мира 27-го года. Вместе с Австралией, которая выиграла бронзовые награды, в мужском финале Кубка мира сыграли Греция и Венгрия. И впервые победа в этом турнире досталась грекам, которые обыграли Венгрию 15-14. Бронзовые медали у итальянцев, которые добились успеха в 16-10 в игре с Австралией. Бывший чемпион мира по трем версиям в супертяжелом весе британец Энтони Джошу выиграл у албанского боксера Кристиана Пренги 12-раундовый поединок, который прошел в Саудовской Аравии, завершился победой Джошу нокаутом во втором раунде, а в первом раунде британец дважды побывал в нокдауне. Теперь в активе 36-летнего Джошу 30 побед, 27 нокаутом и 4 поражения. Кстати говоря, британец одержал вторую победу подряд после поражения от соотечественника Даниэля Дюбо, когда не смог завоевать титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации. Во второй раз в своей истории волейболистки сборной Турции победили в Лиге наций, обыграв в финале в 4 партиях Бразилию. Интересно, что бразильянки в этих соревнованиях 5-й раз добрались до решающего матча, но так и не смогли ни разу пока добыть заветный трофей. В игре за 3-е место Италия в 4 сетах обыграла китаянок. Лидер общего зачета в Формуле-1 итальянец Андреа Кими Антонелли на этот раз пересек финишную черту на Гран-при Венгрии 3-м, вслед за Максом Ферстаппеном, который из своего болида выжил максимум и остался доволен 2-м местом, а выиграл гонку действующий чемпион британец Ландо Норрис, который впервые в сезоне поднялся на первую ступеньку подиума. Лондонский Арсенал готов предложить бразильцу Винисиусу самый дорогой контракт в истории клуба. Канонеры собираются улучшить условия бразильца, которые сейчас получает в мадридском Реале 465 тысяч евро в неделю. Интерес к коллективу Микеля Артета к Винисиусу связан с двумя обстоятельствами. Это усилить состав после завоевания чемпионского титула и добиться успеха в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне Арсенал, напомним, уступил в финале турнира ПСЖ. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: должен становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
1: Ганс Циммер.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр Сафонова» приглашает вас в тур выходного дня. 1 и 15 августа – самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал. Посетим монастырь – уникальное место. Именно здесь можно прикоснуться к святым мощам преподобного Нило-Столобинского. У нас будет свободное время. Сделаем невероятные фотографии и купим памятные сувениры. С нами удобно. Забираем туристов из Верхненепровского, Драгобужа, Сафонова, Вязьмы, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр, город Сафонова, улица Энгельса, дом 5. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Инженер-конструктор. Оператор на линию по производству кормов. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафонова и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Звоните с 8 до 20.00. 8-950-7-00-76-10. Будем рады видеть вас в нашей команде. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство – полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39, а также 8-48-144-427-02-411-57-414-93. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхненепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Инфинити» – пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: словами, вы либо владеете вниманием своей аудитории, либо теряете деньги впустую.
1: Терри Брэкенхёрст.
2: Реклама. Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22. «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе два диджея и хиты нулевых, яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы, подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей welcome с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код. Джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», первый микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8-910-711-04-64, Элен. 8-910-782-77-12, кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения! 18+.
3: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 77 тысяч. Водитель погрузчика, 100 тысяч. Водитель грузового транспорта, 90 тысяч рублей. Водитель категории С, 60 тысяч. Слесарь-ремонтник, от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист, 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор, от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами, 65 тысяч рублей. Животновод, 80 тысяч. Бухгалтер, 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник, 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед, 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист, 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик, 90 тысяч рублей. Озеленитель, 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8.

все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленный Нива Легенд подорожает умеренно. Официально цены еще не объявлены, но по словам вице-президента АвтоВАЗа Дмитрия Костромина, цены вырастут на уровне Нивы Тревел. То есть прибавка ожидается в районе 100 тысяч рублей. Можно предположить, что стартовая цена внедорожника поднимется примерно до 1 200 000 рублей. Обновленный Honchi H5 поступит в продажу осенью. В пресс-службе бренда рассказали, что машина уже проходит сертификацию. Технически популярный седан бизнес-класса не изменится. Останется турбомотор на 218 лошадей и классический автомат. Но много изменений будет в салоне. Другие приборка, мультимедиа и центральный тоннель. Джеланд впервые вошел в топ-10 российского авторынка. По данным Автостата, в течение недели с 13 по 19 июля дилеры продали почти 400 экземпляров. Это позволило занять 10-е место в рейтинге позади Мазды и Тойоты. Напомним, Джеланд — это J-Cool российской сборки. В продаже есть два кроссовера — J6 и J7. Скоро в России стартует продажа обновленной Нивы Легенд. Классический внедорожник получил модернизированный двигатель на 90 лошадиных сил. Он сделает машину более динамичной, при этом снизит расход топлива. Мотор будет работать тише, уменьшатся вибрации. А благодаря двойной оцинковке кузов должен прослужить дольше. Подробнее обо всех изменениях Нивы Легенд в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: качественный продукт – это самая лучшая реклама.
1: Генри Форд.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью, социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8 900 223 0258, Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8 900 223 0258.
4: В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19, или пишите в МАКС.
3: Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

Новости. Водителям больше не нужно возить с собой бумажный полис ОСАГО. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Ситуация с доступностью автокредитов стабилизировалась. По данным Национального бюро кредитных историй, в июне доля отказов закрепилась на уровне 70%. Рост к маю на уровне погрешности. До этого процент отказов снижался 5 месяцев подряд. В сравнении с прошлым годом количество отказов снизилось на 11%. Напомним, процент отказов – это важный маркер доступности автокредитов. По нему можно прикинуть, насколько реально получить автокредит, если нет крупного первоначального взноса или большой официальной зарплаты. Водителям больше не нужно возить с собой бумажный полис ОСАГО. Достаточно документа в электронном виде. Ранее в Свердловской области водителя оштрафовали на 500 рублей за отсутствие документа на бумаге. При этом действующий электронный полис у него был. Автомобилист дошел до Верховного суда, и там штраф отменили. Покупателям электронного полиса ОСАГО возить с собой распечатку не обязательно. Если сотрудник ГИБДД отказывается проверить ее наличие по базе, указывайте это в протоколе. До конца года в России отремонтируют 3500 километров подъездов к деревням, селам и малым городам. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» работы ведутся на 650 участках практически по всей стране. Примерно столько же сделали в прошлом году. В Самарской области в этом году уже привели в порядок подъезд и главную улицу в селе Красносельское. Здесь живут более 600 человек, а в Белгородской отремонтировали дорогу в селе Айдар на 1000 жителей. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Смоленской области 12 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте.
3: От колбы в лаборатории до реактора на производстве. Строим будущее химии вместе. Целевое обучение от ПАО Дорогобуж – это не просто договор, это путь в профессию большой химии еще во время учебы. Это гарантия трудоустройства на ведущем предприятии отрасли, реальный опыт работы на передовом оборудовании и конкурентная заработная плата с первого дня производственной практики. Дмитрий Иванов, заместитель исполнительного директора по персоналу и общим вопросом ПАО «Дорогобуж», поделился мерами поддержки предприятия и положительным опытом заключения целевых договоров со студентами.
4: Связь между Верхнепровским технологическим техникумом и ПАО «Дорогобуж» в том, что в момент обучения ребята могут уже пользоваться мерами поддержки, которые предоставляет работодатель ПАО «Дорогобуж». А именно, практика, для которой мы выделяем лучших наставников, которые работают со студентами, дают им возможность осваивать то, что они видели в теории в техникуме, они осваивают уже на производстве. Даем расходные материалы, возможности попробовать себя. В период практики они могут быть трудоустроены на предприятии, им завели трудовую книжку, это будет их первое место работы, и у них пойдет производственный стаж. Плюс они могут после окончания практики остаться работать на лето и заработать небольшие деньги в свою семью. После окончания обучения они, не прерывая трудовой деятельности, могут прийти к нам на работу и стать уже полноценным членом коллектива.
2: К другим новостям. Летние каникулы – время не только для отдыха, но и для первого трудового опыта. В Дорогобужском округе подростки получают возможность провести летние каникулы с пользой, попробовать свои силы в профессии и сделать шаг навстречу своему профессиональному будущему. Временная занятость подростков организована при содействии кадрового центра Сафоновского округа. Уже несколько лет в рамках этой программы ребята в возрасте от 14 до 18 лет могут официально трудоустроиться на предприятие Дорогобужского округа на период каникул. В этом году 11 подростков получили возможность работать в обществе с ограниченной ответственностью «Дорогобуж-Котломаш» в качестве подсобных рабочих. Это помогает им понять ценность собственного труда, познакомиться с рабочей средой и определиться с выбором будущей профессии. ДКМ рассматривает такую инициативу как возможность помочь молодому поколению сделать первые шаги в профессиональной жизни. В Дорогобужском округе продолжается покос травы. На текущий день работы выполнены в Дорогобуже на улице Кутузовой и улице Ленина, в Верхнепровском, на дворовых территориях, многоквартирных домов, а также на проспекте Химиков. Работы по покосу травы будут проводиться на других общественных территориях округа в соответствии с утвержденным графиком. 21-22 июля состоялось открытое первенство Витебской области по лыжероллерам и кроссу, в котором приняли участие более 100 лыжников спортивных школ Беларуси и России. Отличного результата добился воспитанник Верхнепровской спортивной школы Иван Галанов, которому не было равных среди 22 юношей до 14 лет в кроссе по сильно пересеченной местности. На дистанции 2 километра Иван показал высокую скорость, правильную тактику прохождения сложных участков трассы и победил с огромным отрывом в 58 секунд от ближайшего соперника из Тверской области. Поздравляем Ивана Галанова с очередной победой. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершении о погоде. Сегодня малооблачно.

Облачно и без осадков, во второй половине дня облачно с прояснениями, днем воздух прогреется до плюс 27 градусов, ветер юго-западный 2,7 метра в секунду, давление будет падать 736 миллиметров. Хороших вам новостей, отличного начала новой рабочей недели, оставайтесь с нами на волнах радио Infinity. Сафонова на частоте 101,8, в Дорогобуже на 105 FM.

0: лежит в основе успешного продвижения вашего товара. А качество исполнения рекламы определяет итоговую прибыль.
1: Натали Голдберг.
2: Реклама. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8 910 765 30 14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8 910 765 30 14.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8

0: рекламы заставить человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
1: Дон Эйнштейн.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105. Радио Инфинити.
5: Время загадывать желание.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Эксперт рассказал, сколько можно носить наушники без вреда для слуха. Абсолютно не важно, какие именно наушники вы используете – беспроводные или проводные – вредны и те, и те. Специалисты выяснили, действительно ли беспроводные наушники опаснее проводных и сколько времени можно пользоваться такими устройствами без риска для здоровья. Как рассказал Лор, распространенное мнение о том, что именно Bluetooth-наушники сильнее вредят слуху, не соответствует действительности. По словам врача, с точки зрения воздействия на слуховой аппарат, принципиальной разницы между проводными и беспроводными наушниками нет. При выборе устройства важнее учитывать индивидуальные особенности строения слухового прохода, а не способ подключения. Специалист отметил, что беспроводные модели действительно имеют одну особенность, которая косвенно может повышать риск проблем со здоровьем. Благодаря отсутствию проводов, ими удобнее пользоваться во время прогулок, занятий спортом и повседневных дел. Поэтому люди зачастую носят такие наушники значительно дольше. Беспроводные наушники, безусловно, удобнее, особенно во время физической активности. Однако их частое использование может приводить к воспалительным заболеваниям и образованию серных пробок. Специалист также дал рекомендацию по продолжительности использования устройств. По его словам, даже современные полноразмерные Bluetooth-наушники не стоит носить слишком долго без перерыва. Советуем носить полноразмерные Bluetooth-наушники не более 40 минут в день. Такое использование оказывает менее агрессивное воздействие на слуховой анализатор. Также важно грамотно ухаживать за наушниками и соблюдать гигиену, подчеркнул специалист. На этом пока все. Услышимся!
1: Новости. Радиостанция Infinity.
2: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
3: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я пожалуй сделаю так же и на этом. Давай

0: Хорошая реклама вдохновляет людей на покупку. Плохая вызывает желание сменить канал.
1: Деннис Гарсия.
2: Реклама. Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 101.

0: Смоленской области 13:00.
1: Новости на Инфинити.
2: С новостями города Сафоново на радио Инфинити. Андрей Иванов, здравствуйте. Вниманию населения ООО «Смоленск регион теплоэнерго» информирует о том, что с 9 часов 28 июля до 9 часов 29 июля в связи с проведением плановых ремонтных работ на газораспределительной сети Сафоново ООО «Газпром Межрегион Газ Смоленск» и отключением газоиспользующего оборудования будет прекращена подача горячего водоснабжения для потребителей котельных Сафоновского округа, согласно перечня. Котельная номер 1 Сафоновский муниципальный округ, деревня Клинка, а также котельные номер 2, 5, 8, 16, 18, 6 и 7, расположенных по адресам: город Сафоново, улица Красноармейская, Кутузова, микрорайон Гидрометприбор, улица Советская, дом 78, Центральная, улица Первомайская, Вахрушева и улица Октябрьская, а также котельная областной больницы реабилитации, деревня Клемятина. Внимание! Газоснабжение населения на период проведения работ будет осуществляться в полном объеме. Начинается благоустройство территории у Центрального дворца культуры в Сафоново. Чтобы защитить коммуникации и фундамент здания, придется убрать старые аварийные деревья. Их корни уже повредили канализацию, а осенью падающая листва постоянно забивает водостоки на крыше. Взамен спиленных деревьев весной следующего года здесь появятся новые декоративные насаждения. Кроме того, специалисты подрядной организации демонтируют старое покрытие площадки перед центральным входом в дворец культуры и прилегающий к ней тротуар. Затем будет уложено новая брусчатка. Просим горожан и гостей города с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с проведением работ. Будьте внимательны при передвижении по данному участку. В деревне Зимницы отметили День деревни и год единства народов России. В этот теплый летний день на традиционный праздник собрались жители деревни и их друзья. Даже внезапно начавшийся дождик не помешал собравшимся. Почетные гости в словах поздравлений подчеркнули неразрывную связь поколений, поблагодарили земляков за сохранение традиции, преданность родной земле и пожелали деревне процветания и благополучия каждой семье. Зимницам исполнилось 432 года. Особой торжественностью мероприятия стало вручение почетных грамот и памятных подарков сельским жителям. Были отмечены местные старожилы и долгожители, будущие первоклассники, волонтеры СВО и земляки, взявшие на себя заботу о благоустройстве родного уголка. Среди награжденных Иван Кутырин, совершивший героический поступок, он спас пожилую женщину из горящего дома. Программа была наполнена символикой многонациональной страны. Гостей порадовали красочное дефиле в национальных костюмах и хоровод дружбы. Праздник прошел на одном дыхании. В рамках культурно-досугового цикла «Открытая площадка» состоялся большой концерт живой музыки «Лето в движении». Вечер наполнился яркими композициями в исполнении групп «Метаморфозы», «Эхо», «С-300», «Альфред Нобель», коллектива «Ансамбль Фарш» и московского автора-исполнителя Романа Бориснева. Каждая группа представила свой уникальный стиль, но всех артистов объединила невероятная энергетика и искренняя отдача. Зрители не остались в стороне, они подпевали знакомым мелодиям, танцевали у сцены и встречали каждое выступление бурными аплодисментами. Наша афиша. Уважаемые жители Сафоновского округа, приглашаем вас на Кубок Смоленской области по мотокроссу, посвященный памяти основателя СТЦ «Мотоэра» Ивана Рыбченко. Будем с нетерпением вас ждать в 11:00, а 1 августа в деревне Лягушкино. В соревнованиях принимают участие классы 50, 65, 85, 125 кубических сантиметров, хобби, ветераны, женщины, класс открытый и Китай. По вопросам организации обращаться по телефону 8-915-639-31-90. Возрастное ограничение мероприятия 12+. 1 августа в 11:00, деревня Лягушкино. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте.

ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Максе чат Радио Инфинити. В завершении о погоде. Сегодня малооблачно и без осадков, во второй половине дня облачно с прояснениями, днем воздух прогреется до плюс 27 градусов, ветер юго-западный 2,7 метра в секунду, давление будет падать 736 миллиметров. Хороших вам новостей, отличного начала новой рабочей недели. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити. Сафонова на частоте 101,8, в Дорогобуже на 105 FM.

0: Реклама рождается из страсти к своему делу и искреннего интереса к людям.
1: Реклама. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии: инженер-конструктор, оператор на линию по производству кормов, сборщик-электрик, слесарь механосборочных работ, оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов, официальное трудоустройство по Трудовому кодексу, бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа, обучение на рабочих местах. Звоните с 8 до 20.00. 8 950 720 76 10. Будем рады видеть вас в нашей команде. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в двухдневный красивый и насыщенный тур. История в самое сердце. Брест, Брестская крепость, Пинск. 1-2 августа. В программе «Брест. Экскурсии в Брестской крепости и музее обороны». «Брестский Арбат». Увидим, как фонарщик вечером зажигает огни. «Пинск. Обзорная экскурсия по городу». Здесь сохранилось больше всего исторических памятников. Францисканский костел Успения Девы Марии, дворец Бутримовича. В подарок посещение Косово дворцово-паркового комплекса. Проживание в центре Бреста. Стоимость: взрослые 18 950 рублей, дети 18 500. Забираем туристов из Сафоново, Ярцево, Смоленска. Количество мест ограничено. Бронируйте заранее. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Турцентр. Выбирайте свое путешествие. Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью, социальная работа, таможенное дело, специалитет. Магистратура. Прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование. А также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б. Телефон 8 900 223 0258. Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8 900 223 0258. Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 10 39, а также 8 48 144 4 2702 4 11 57 4 14 93.
2: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
1: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-59.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 101.

0: Хорошая реклама создает образ бренда быстрее, чем плохая реклама разрушит его репутацию.
1: Джош Луис.
2: Реклама. «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе два диджея и хиты нулевых, яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы, подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей welcome с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код. Джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», первый микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8-910-711-04-64. Элен. 8-910-782-77-12. Кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала» с днем рождения. 18+.
3: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться, Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
5: Новости спорта.
6: В Сиднее на Кубке мира по водному полу женская сборная России в матче за третье место сыграла с серебряными призерами Олимпиады 2024 года. Австралийками проиграла со счетом 9-12 и не смогла отобраться на чемпионат мира 2027 года, но учитывая большой перерыв в международных стартах, четвертое место после длительной паузы вполне можно оценивать как хороший результат. Больше всех мячей в матче с Австралией забросила Мария Макарова 4, и россиянки сохраняют шанс отобраться на Олимпийские игры 2028 года. Бронзовые призеры РПЛ минувшего сезона, футболисты «Локомотива», начали новый сезон с домашней игры с «Ахматом». Встреча завершилась ничью 1-1. Уже на 8-й минуте Зелимхан Бакаев вывел хозяев вперед, но гости из Грозного смогли отыграться в концовке встречи, причем мяч попал в ворота рикошетом от Георгия Джики, который проводил свой первый матч за «Локомотив». Вице-чемпионы из Краснодара уступали 0-1 на выезде «Рубину», но потом на 18-й минуте был удален игрок «Казанцев». Это сказалось. 3-1 победа Краснодара. И в еще одном матче Оренбург взял верх 2-1 над Ростовом. В первой лиге после побед в первых двух турах торпедовцы потеряли первые очки, сыграв у себя с ярославским «Шинником» 1-1. Причем москвичам пришлось отыгрываться. Тем не менее, торпеды среди тех, кто преследует лидера, клуб «Нижний Новгород». У него 100% результат. Футболисты «Урала», которых с нынешнего сезона тренирует Сергей Юран, сыграли на выезде с ленинградцем 0-0. Пока «Урал» в середине таблицы, еще один результат обращает на себя внимание. Сочи крупно выиграл со счетом 5-0 у тульского «Арсенала». Российский спортсмен Матвей Потапов стал обладателем бронзовой медали на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе в китайском Ханчжоу. Победу в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трех положений одержал представитель Китая Чанхун Джан, который набрал 363 балла. Это новый мировой рекорд. Серебряным призером стал представитель Венгрии Иштван Пенни. Официальный сайт НХЛ опубликовал список игроков, которые могут войти в состав сборной остального мира на матч звезд 2027 года. 5 команд будут соревноваться в круговом турнире 3-3. Это Канада, Финляндия, Швеция, США и сборная остального мира, состоящая из игроков из других стран, включая Россию. По мнению NHL.com, в состав сборной остального мира могут войти 6 россиян. Это вратари Андрей Василевский, Игорь Шестеркин и полевые игроки Александр Овечкин, Никита Кучеров, Кирилл Капризов и Артемий Панарин. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: играет со зрителем интуитивно, словно давно знакомая мелодия.
1: Джошуа Белл.
2: Реклама. Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом, количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат, прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью. Социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8 900 223 0258, Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8 900 223 0258.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
4: В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхний Непровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19, или пишите в МАКС.
5: Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
7: Радио

0: Смоленской области 14:00.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Посещаемость российских торговых центров снизилась более чем на треть с 2019 года. За последние полгода трафик уменьшился на 2%. Об этом ТАСС сообщил сопредседатель АТЭР Павел Люлин. Пока июль не закончился, подводить черту рано, но вот за первые полгода посещаемость российских торговых центров снизилась примерно на 2% год к году. Москва также потеряла около 2%, Санкт-Петербург – около 5%. В июле динамика остается примерно в диапазоне минус 2-3% к прошлому году. Это продолжение небольшого, но устойчивого снижения. В долгосрочном сравнении показатель получается низкий, на 27% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, рассказал он. По словам эксперта, в российских торговых центрах сокращается количество прогулочных, а также импульсных визитов, а посещение все чаще привязано к покупке – ресторану, кино, фитнесу или определенной услуге.
2: Экономика должна быть экономной.
3: Группа депутатов во главе с председателем Комитета по промышленности и торговле Владимиром Гутеневым предложила уточнить порядок возврата товара ненадлежащего качества, приобретенного в интернете, а также установить дополнительные требования к информированию потребителей о порядке такого возврата. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы. Законопроектом предлагается установить, что покупатель возвращает товар надлежащего качества за свой счет любым по его усмотрению способом, обеспечивающим возможность проверки состояния возвращаемой продукции при ее получении продавцом. Инициатива также предусматривает обязанность продавцов и партнеров торговых онлайн-платформ размещать в публичном доступе подробную информацию о праве на возврат, способах доставки, связанных расходах и рисках повреждения товара при транспортировке. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: единственная вещь хуже плохой рекламы – отсутствие всякой рекламы.
1: Оскар Уайлд.
2: Реклама. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити». За удачу

0: Реклама успешна лишь тогда, когда она обращена непосредственно к сердцу и разуму потребителя.
1: Джеффри Итомер.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
4: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
5: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
6: А в этот день события, ставшие историей.
7: Сегодня день рождения гамбургера. 27 июля 1900 года американец Луи Лессинг в своем родном городе Нью-Хейвен продал первый гамбургер. Именно он положил традиционный немецкий бифштекс между двумя круглыми булочками, добавил соус и листик салата. Именно в таком виде гамбургер стал символом гастрономии нового света. Своим названием главный американский бутерброд обязан выходцам из Гамбурга. Однако для того, чтобы стать королем американского, а затем и мирового фастфуда, немецкий бифштекс должен был быть удобным для еды на ходу. Гамбургеры получили широкую известность в 1904 году на Всемирной выставке в Сент-Луисе. Однако еще в течение 30 лет американцы продолжали отдавать предпочтение хот-догам, жареным цыплятам и итальянской пицце. В начале 1930-х настал звездный час бургеров, когда канзасец Уолтер Андерсон основал первую сеть закусочных White Castle Hamburger, в меню которой входили гамбургеры как основное блюдо. Ну и история самого успешного бизнеса на гамбургерах началась в 1948 году, когда в калифорнийском городе Сан-Бернардино встретились братья Макдональд и Рэй Крок, изобретатель машины для смешивания молочных коктейлей. В результате был создан Макдоналдс, сеть которого начала расти бешеными темпами благодаря введенной руководством компании системы франчайзинга. Макдоналдс и их гамбургеры стали барометром для американской и мировой экономики и символом глобализации.
8: В четвертую субботу июля в этом году, это 27 июля, в России отмечается День работника торговли. День работников торговли, бытового обслуживания населения и коммунального хозяйства отмечался в Советском Союзе с 1966 года, в последнее воскресенье июля. Но позднее по указу Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1988 года о внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях, День работников торговли был перенесен перенесен на 3 воскресенье марта и официально отмечался в этот день. Хотя надо сказать, что не только отдельные торговые организации, но даже некоторые региональные властные структуры продолжали отмечать праздник по старинке в 4 воскресенье июля. В 2013 году в России была установлена новая дата для данного профессионального праздника. Указом президента России от 7 мая 2013 года о Дне работника торговли его следует отмечать в 4-ю субботу июля. В настоящее время торговля – это одна из наиболее динамично развивающихся отраслей российской экономики, которая занимает лидирующие позиции в структуре валового внутреннего продукта и обеспечивает заметную часть налоговых поступлений в бюджет страны. По данным Росстата, в 2020 году в России в сфере торговли были заняты более 10 миллионов человек, или 15% всего занятого населения. Розничной торговлей также занимаются более 1 миллиона индивидуальных предпринимателей.
6: А в этот день события, ставшие историей.
0: Радио Infinity.

0: реклама – двигатель торговли. Искусство массового убеждения.
1: Владимир Маяковский.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96. Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 9725 и 8 915 653 27 34. Завод «Драгобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь, расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс. Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность

Ситуация с доступностью автокредитов стабилизировалась. По данным Национального бюро кредитных историй, в июне доля отказов закрепилась на уровне 70%. Рост к маю на уровне погрешности. До этого процент отказов снижался 5 месяцев подряд. В сравнении с прошлым годом количество отказов снизилось на 11%. Напомним, процент отказов – это важный маркер доступности автокредитов. По нему можно прикинуть, насколько реально получить автокредит, если нет крупного первоначального взноса или большой официальной зарплаты. Водителям больше не нужно возить с собой бумажный полис ОСАГО. Достаточно документа в электронном виде. Ранее в Свердловской области водителя штрафовали на 500 рублей за отсутствие документа на бумаге. При этом действующий электронный полис у него был. Автомобилист дошел до Верховного суда, и там штраф отменили. Покупателям электронного полиса ОСАГО возить с собой распечатку не обязательно. Если сотрудник ГИБДД отказывается проверить ее наличие по базе, указывайте это в протоколе. До конца года в России отремонтируют 3500 километров подъездов к деревням, селам и малым городам. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» работы ведутся на 650 участках практически по всей стране. Примерно столько же сделали в прошлом году. В Самарской области в этом году уже привели в порядок подъезд и главную улицу в селе Красносельское. Здесь живут более 600 человек, а в Белгородской отремонтировали дорогу в селе Айдар на 1000 жителей. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: производстве. Строим будущее химии вместе. Целевое обучение от ПАО «Драгобуш» — это не просто договор, это путь в профессию большой химии еще во время учебы. Это гарантия трудоустройства на ведущем предприятии отрасли, реальный опыт работы на передовом оборудовании и конкурентная заработная плата с первого дня производственной практики. Дмитрий Иванов, заместитель исполнительного директора по персоналу и общим вопросам ПАО «Драгобуш», поделился мерами поддержки предприятия и положительным опытом заключения целевых договоров со студентами.
1: Связь между Верхнепровским технологическим техникумом и ПАО «Драгобуш» в том, что в момент обучения ребята могут уже пользоваться мерами поддержки, которые предоставляет работодатель ПАО «Драгобуш». А именно, практика, для которой мы выделяем лучших наставников, которые работают со студентами, дают им возможность осваивать то, что они видели в теории в техникуме, они осваивают уже на производстве. Даем им расходные материалы, возможности попробовать себя. В период практики они могут быть трудоустроены на предприятии, им завели трудовую книжку, это будет их первое место работы, и у них пойдет производственный стаж. Плюс они могут после окончания практики остаться работать на лето и заработать небольшие деньги в свою семью. После окончания обучения они, не прерывая трудовую деятельность, могут прийти к нам на работу и стать уже полноценным членом коллектива.
0: К другим новостям. Летние каникулы – время не только для отдыха, но и для первого трудового опыта. В Драгобужском округе подростки получают возможность провести летние каникулы с пользой, попробовать свои силы в профессии и сделать шаг навстречу своему профессиональному будущему. Временная занятость подростков организована при содействии кадрового центра Сафоновского округа. Уже несколько лет в рамках этой программы ребята в возрасте от 14 до 18 лет могут официально трудоустроиться на предприятие Драгобужского округа на период каникул. В этом году 11 подростков получили возможность работать в обществе с ограниченной ответственностью «Драгобуш-Котломаш» в качестве подсобных рабочих. Это помогает им понять ценность собственного труда, познакомиться с рабочей средой и определиться с выбором будущей профессии. ДКМ рассматривает такую инициативу как возможность помочь молодому поколению сделать первые шаги в профессиональной жизни. В Драгобужском округе продолжается покос травы. На текущий день работы выполнены в Драгобуже на улице Кутузова и улице Ленина, в Верхнепровском на дворовых территориях многоквартирных домов, а также на проспекте Химиков. Работы по покосу травы будут проводиться на других общественных территориях округа в соответствии с утвержденным графиком. 21-22 июля состоялось открытое первенство Витебской области по лыжероллерам и кроссу, в котором приняли участие более 100 лыжников спортивных школ Беларуси и России. Отличного результата добился воспитанник Верхнепровской спортивной школы Иван Галанов, которому не было равных среди 22 юношей до 14 лет в кроссе по сильно пересеченной местности. На дистанции 2 километра Иван показал высокую скорость, правильную тактику прохождения сложных участков трассы и победил с огромным отрывом в 58 секунд от ближайшего соперника из Тверской области. Поздравляем Ивана Галанова с очередной победой. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершении о погоде. Сегодня малооблачно и без осадков, во второй половине дня облачно с прояснениями, днем воздух прогреется до плюс 27 градусов, ветер юго-западный 2,7 метра в секунду, давление будет падать 736 миллиметров. Хороших вам новостей, отличного начала новой рабочей недели. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити. В Сафоново на частоте 101,8, в Драгобуже на 105 FM.

0: именно маленькие детали делают рекламу уникальной и надолго остаются в сознании аудитории.
1: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр Сафоново» приглашает вас в тур выходного дня. 1 и 15 августа – самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал. Посетим монастырь – уникальное место. Именно здесь можно прикоснуться к святым мощам преподобного Нило-Столобинского. У нас будет свободное время. Сделаем невероятные фотографии и купим памятные сувениры. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Драгобужа, Сафонова, Вязьмы, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Инженер-конструктор. Оператор на линию по производству кормов. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафонова и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Звоните с 8 до 20.00. 8 950 7 200-76-10. Будем рады видеть вас в нашей команде. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 36 19. 8 991 520 36 19. Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство – полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 10 39, а также 8 48 144 4 27 02 4 11 57 4 14 9. 93. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 912 712 105.
3: Гаджет новости.
4: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Эксперт рассказал, сколько можно носить наушники без вреда для слуха. Абсолютно не важно, какие именно наушники вы используете – беспроводные или проводные, вредны и те, и те. Специалисты выяснили, действительно ли беспроводные наушники опаснее проводных и сколько времени можно пользоваться такими устройствами без риска для здоровья. Как рассказал Лор, распространенное мнение о том, что именно Bluetooth-наушники сильнее вредят слуху, не соответствует действительности. По словам врача, с точки зрения воздействия на слуховой аппарат, принципиальной разницы между проводными и беспроводными наушниками нет. При выборе устройства важнее учитывать индивидуальные особенности строения слухового прохода, а не способ подключения. Специалист отметил, что беспроводные модели действительно имеют одну особенность, которая косвенно может повышать риск проблем со здоровьем. Благодаря отсутствию проводов, ими удобнее пользоваться во время прогулок, занятий спортом и повседневных дел. Поэтому люди зачастую носят такие наушники значительно дольше. Беспроводные наушники, безусловно, удобнее, особенно во время физической активности. Однако их частое использование может приводить к воспалительным заболеваниям и образованию серных пробок. Специалист также дал рекомендацию по продолжительности использования устройств. По его словам, даже современные полноразмерные Bluetooth-наушники не стоит носить слишком долго без перерыва. Советуем носить полноразмерные Bluetooth-наушники не более 40 минут в день. Такое использование оказывает менее агрессивное воздействие на слуховой анализатор. Также важно грамотно ухаживать за наушниками и соблюдать гигиену, подчеркнул специалист. На этом пока все. Услышимся!
0: покажет новости.
2: Радио Infinity. За успех!

0: каждая рекламная кампания – это попытка установить мост доверия между вашим товаром и покупателями.
1: Реклама. Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5/2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22. «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе «Два диджея и хиты нулевых», яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы. Подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей «Велкам» с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код – джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», первый микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8-910-711-04-64, Элен. 8-910-782-77-12, кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения! 18+.
2: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 77 тысяч. Водитель погрузчика, 100 тысяч. Водитель грузового транспорта, 90 тысяч рублей. Водитель категории С, 60 тысяч. Слесарь-ремонтник, от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист, 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор, от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами, 65 тысяч рублей. Животновод, 80 тысяч. Бухгалтер, 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник, 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед, 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист, 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик, 90 тысяч рублей. Озеленитель, 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.

все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленный Нива Легенд подорожает умеренно. Официально цены еще не объявлены, но, по словам вице-президента АвтоВАЗа Дмитрия Костромина, цены вырастут на уровне Нивы Тревел. То есть прибавка ожидается в районе 100 тысяч рублей. Можно предположить, что стартовая цена внедорожника поднимется примерно до 1 200 000 рублей. Обновленный Хончи H5 поступит в продажу осенью. В пресс-службе бренда рассказали, что машина уже проходит сертификацию. Технически популярный седан бизнес-класса не изменится. Останется турбомотор на 218 лошадей и классический автомат. Но много изменений будет в салоне. Другие приборка, мультимедиа и центральный тоннель. Джеланд впервые вошел в топ-10 российского авторынка. По данным Автостата, в течение недели с 13 по 19 июля дилеры продали почти 400 экземпляров. Это позволило занять 10-е место в рейтинге позади Мазды и Тойоты. Напомним, Джеланд — это JQ российской сборки. В продаже есть два кроссовера — J6 и J7. Скоро в России стартует продажа обновленной Нивы Легенд. Классический внедорожник получил модернизированный двигатель на 90 лошадиных сил. Он сделает машину более динамичной, при этом снизит расход топлива. Мотор будет работать тише, уменьшатся вибрации. А благодаря двойной оцинковке кузов должен прослужить дольше. Подробнее обо всех изменениях Нивы Легенд в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: убеждать, развлекать и продавать.
1: Дэвид Огилви.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Информация для абитуриентов. Российский новый университет «Москва» ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью, социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8 900 223 0258, Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8 900 223 0258.
4: В отдел технического контроля завода «Дорогобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхний Непровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19, или пишите в МАКС.
5: Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Дорогобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
7: «Радио Инфинити».

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты, когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор

стану водопадом, падением с высоты. И все твои вина из винограда для меня уже вот здесь вот вообще. В тебе больше нет хмеля,

0: Смоленской области 16 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Вниманию населения ООО «Смоленск регион теплоэнерго» информирует о том, что с 9 часов 28 июля до 9 часов 29 июля в связи с

Прибор, улица Советская, дом 78, Центральная, улица Первомайская, Вахрушева и улица Октябрьская, а также котельная областной больницы реабилитации деревни Клемятина. Внимание, газоснабжение населения на период проведения работ будет осуществляться в полном объеме. Начинается благоустройство территории у Центрального дворца культуры в Сафоново. Чтобы защитить коммуникации и фундамент здания, придется убрать старые аварийные деревья. Их корни уже повредили канализацию, а осенью падающая листва постоянно забивает водостоки на крыше. Взамен спиленных деревьев весной следующего года здесь появятся новые декоративные насаждения. Кроме того, специалисты подрядной организации демонтируют старое покрытие площадки перед центральным входом в дворец культуры и прилегающий к ней тротуар. Затем будет уложено новая брусчатка. Просим горожан и гостей города с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с проведением работ. Будьте внимательны при передвижении по данному участку. В деревне Зимницы отметили День деревни и год единства народов России. В этот теплый летний день на традиционный праздник собрались жители деревни и их друзья. Даже внезапно начавшийся дождик не помешал собравшимся. Почетные гости в словах поздравлений подчеркнули неразрывную связь поколений, поблагодарили земляков за сохранение традиции, преданность родной земле и пожелали деревне процветания и благополучия каждой семье. Зимницам исполнилось 432 года. Особой торжественностью мероприятия стало вручение почетных грамот и памятных подарков сельским жителям. Были отмечены местные старожилы и долгожители, будущие первоклассники, волонтеры СВО и земляки, взявшие на себя заботу о благоустройстве родного уголка. Среди награжденных Иван Кутырин, совершивший героический поступок, он спас пожилую женщину из горящего дома. Программа была наполнена символикой многонациональной страны. Гостей порадовали красочное дефиле в национальных костюмах и хоровод дружбы. Праздник прошел на одном дыхании. В рамках культурно-досугового цикла «Открытая площадка» состоялся большой концерт живой музыки «Лето в движении». Вечер наполнился яркими композициями в исполнении групп «Метаморфозы», «Эхо», «С-300», «Альфред Нобель», коллектива «Ансамбль Фарш» и московского автора-исполнителя Романа Бориснева. Каждая группа представила свой уникальный стиль, но всех артистов объединила невероятная энергетика и искренняя отдача. Зрители не остались в стороне, они подпевали знакомым мелодиям, танцевали у сцены и встречали каждое выступление бурными аплодисментами. Наша афиша. Уважаемые жители Сафоновского округа, приглашаем вас на Кубок Смоленской области по мотокроссу, посвященный памяти основателя СТЦ «Мотоэра» Ивана Рыбченко. Будем с нетерпением вас ждать в 11.00, а 1 августа в деревне Лягушкино. В соревнованиях принимают участие классы 50, 65, 85, 125 кубических сантиметров, хобби, ветераны, женщины, класс открытый и Китай. По вопросам организации обращаться по телефону 8-915-639-31-90. Возрастное ограничение мероприятия 12+. 1 августа в 11.00, деревня Лягушкино. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершении о погоде. Сегодня малооблачно и без осадков, во второй половине дня облачно с прояснениями, днем воздух прогреется до плюс 27 градусов, ветер юго-западный 2,7 метра в секунду, давление будет падать 736 миллиметров. Хороших вам новостей, отличного начала новой рабочей недели. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити. В Сафоново на частоте 101,8, в Дорогобуже на 105 FM.

0: реклама рождается из страсти к своему делу и искреннего интереса к людям. Реклама.
1: В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звоните по телефонам 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8 910 765 30 14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8 910 765 30 14.

0: Истории привлекают людей. Поэтому в рекламе рассказывайте интересные истории о вашем продукте.
1: Марк Цукерберг.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
3: Телефон рекламной службы Radio Infinity 8-910-712-105.
4: Radio Infinity.

0: Новости спорта.
1: Славянский велогонщик Тадей Погачер вновь стал первым в общем зачете знаменитой многодневки Тур де Франс. Это его третья победа подряд на этих престижных соревнованиях и пятый успех здесь за последние 7 лет. Что касается заключительного 21-го этапа, то его выиграл нидерландец Матье ван дер Пул. В Сиднее завершился Кубок мира по водному поло среди женских сборных. В финале многократные олимпийские чемпионки, американки, обыграли со счетом 13-9 Испанию. Оба коллектива заработали путевки на чемпионат мира 27-го года. Вместе с Австралией, которая выиграла бронзовые награды, в мужском финале Кубка мира сыграли Греция и Венгрия. И впервые победа в этом турнире досталась грекам, которые обыграли Венгрию 15-14. Бронзовые медали у итальянцев, которые добились успеха 16-10 в игре с Австралией. Бывший чемпион мира по трем версиям в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа выиграл у албанского боксера Кристиана Пренги 12-раундовый поединок, который прошел в Саудовской Аравии, завершился победой Джошуа нокаутом во втором раунде, а в первом раунде британец дважды побывал в нокдауне. Теперь в активе 36-летнего Джошуа 30 побед, 27 нокаутом и 4 поражения. Кстати говоря, британец одержал вторую победу подряд после поражения от соотечественника Даниэля Дюбо, когда не смог завоевать титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации. Во второй раз в своей истории волейболистки сборной Турции победили в Лиге наций, обыграв в финале в 4 партиях Бразилию. Интересно, что бразильянки в этих соревнованиях 5-й раз добрались до решающего матча, но так и не смогли ни разу пока добыть заветный трофей. В игре за 3-е место Италия в 4 сетах обыграла китаянок. Лидер общего зачета в Формуле-1 итальянец Андреа Кими Антонелли на этот раз пересек финишную черту на Гран-при Венгрии 3-м, вслед за Максом Ферстаппеном, который из своего болида выжил максимум и остался доволен 2-м местом, а выиграл гонку действующий чемпион британец Ландо Норрис, который впервые в сезоне поднялся на первую ступеньку подиума. Лондонский «Арсенал» готов предложить бразильцу Винисиусу самый дорогой контракт в истории клуба. Канонеры собираются улучшить условия бразильца, которые сейчас получают в мадридском «Реале» 465 тысяч евро в неделю. Интерес к коллективу Микеля Артета к Винисиусу связан с двумя обстоятельствами. Это усилить состав после завоевания чемпионского титула и добиться успеха в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне «Арсенал», напомним, уступил в финале турнира ПСЖ. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Радиостанция Infinity.

0: Чем проще сформулировано рекламное предложение, тем быстрее клиент принимает решение о покупке.
1: Анна Гавальда.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 9725 и 8 915 653 27 34.
5: Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью. Социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8 900 223 0258, Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8 900 223 0258.
6: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь, расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Смоленской области 17 часов.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Во вторник, 28 июля, ожидается облачная ненастная погода. Ночью и утром еще без осадков, а днем и вечером пройдут дожди. Ветер западный, северо-западный 3,8 метров в секунду. Давление 735 миллиметров, будет расти. Температура воздуха ночью от 19 до 14 градусов тепла, а днем от 16 до 20. В среду, 29 июля, ненастная погода сохранится. На протяжении суток будут идти небольшие дожди в течение дня. От 13 до 15 градусов тепла. В четверг дожди пройдут только ночью, днем без осадков и до плюс 23. В пятницу 23-25 и без осадков. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленный Нива Легенд подорожает умеренно. Официально цены еще не объявлены, но, по словам вице-президента АвтоВАЗа Дмитрия Костромина, цены вырастут на уровне Нивы Тревел. То есть прибавка ожидается в районе 100 тысяч рублей. Можно предположить, что стартовая цена внедорожника поднимется примерно до 1 200 000 рублей. Обновленный Хончи H5 поступит в продажу осенью. В пресс-службе бренда рассказали, что машина уже проходит сертификацию. Технически популярный седан бизнес-класса не изменится. Останется турбомотор на 218 лошадей и классический автомат. Но много изменений будет в салоне. Другие приборка, мультимедиа и центральный тоннель. Джеланд впервые вошел в топ-10 российского авторынка. По данным Автостата, в течение недели с 13 по 19 июля дилеры продали почти 400 экземпляров. Это позволило занять 10 место в рейтинге позади Мазды и Тойоты. Напомним, Джеланд — это J-Q российской сборки. В продаже есть два кроссовера — J6 и J7. Скоро в России стартует продажа обновленной Нивы Легенд. Классический внедорожник получил модернизированный двигатель на 90 лошадиных сил. Он сделает машину более динамичной, при этом снизит расход топлива. Мотор будет работать тише, уменьшатся вибрации. А благодаря двойной оцинковке кузов должен прослужить дольше. Подробнее обо всех изменениях Нивы Легенд в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Цель каждого рекламного ролика – создать ощущение собственной значимости у слушателя.
2: Дэвид Айвс.
3: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619.
5: Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Инженер-конструктор. Оператор на линию по производству кормов. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5/2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Звоните с 8 до 20.00. 8 950 720 76 10. Будем рады видеть вас в нашей команде.
6: Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в увлекательный летний тур в Москву. 9 августа. Москва. Цирк «Братьев Запашных». Самая главная премьера этого года совсем большой. Далее ждет прогулка по ВДНХ. С нами удобно. Забираем туристов из Верхненепровского, Драгобужа, Сафоново, Вязьмы, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8 920 322 85 82. «Турцентр. Город Сафоново. Улица Энгельса, дом 5».
4: Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство – полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 10 39, а также 8 48 144 4 2702 4 11 57 4 14 93.
6: «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе «Два диджея и хиты нулевых», яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы. Подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей «Велкам» с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код – джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», первый микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8 910 711 04 64 ЛН. 8 910 782 77 12. Кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала» с днем рождения! 18+.
7: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712.

0: играет со зрителем интуитивно, словно давно знакомая мелодия.
1: Джошуа Белл.
2: Реклама. «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе два диджея и хиты нулевых, яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы. Подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей welcome с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код. Джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», первый микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8-910-711-04-64, Элен. 8-910-782-77-12, кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения! 18+.
3: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться, Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
5: Новости спорта.
6: В Сиднее на Кубке мира по водному полу женской сборной России в матче за третье место сыграла с серебряными призерами Олимпиады 2024 года. Австралийками проиграла со счетом 9-12 и не смогла отобраться на чемпионат мира 2027 года, но учитывая большой перерыв в международных стартах, четвертое место после длительной паузы вполне можно оценивать как хороший результат. Больше всех мячей в матче с Австралией забросила Мария Макарова 4, и россиянки сохраняют шанс отобраться на Олимпийские игры 2028 года. Бронзовые призеры РПЛ минувшего сезона, футболисты «Локомотива», начали новый сезон с домашней игры с «Ахматом». Встреча завершилась ничью 1-1. Уже на 8-й минуте Зелимхан Бакаев вывел хозяев вперед, но гости из Грозного смогли отыграться в концовке встречи, причем мяч попал в ворота рикошетом от Георгия Джики, который проводил свой первый матч за «Локомотив». Вице-чемпионы из Краснодара уступали 0-1 на выезде «Рубину», но потом на 18-й минуте был удален игрок «Казанцев». Это сказалось. 3-1 победа Краснодара. И в еще одном матче Оренбург взял верх 2-1 над Ростовом. В первой лиге после побед в первых двух турах торпедовцы потеряли первые очки, сыграв у себя с ярославским «Шинником» 1-1. Причем москвичам пришлось отыгрываться. Тем не менее, торпеды среди тех, кто преследует лидера, клуб «Нижний Новгород». У него 100% результат. Футболисты «Урала», которых с нынешнего сезона тренирует Сергей Юран, сыграли на выезде с ленинградцем 0-0. Пока «Урал» в середине таблицы, и еще один результат обращает на себя внимание. Сочи крупно выиграл со счетом 5-0 у тульского «Арсенала». Российский спортсмен Матвей Потапов стал обладателем бронзовой медали на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе в китайском Ханчжоу. Победу в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трех положений одержал представитель Китая Чанхун Джан, который набрал 363 балла. Это новый мировой рекорд. Серебряным призером стал представитель Венгрии Иштван Пенни. Официальный сайт НХЛ опубликовал список игроков, которые могут войти в состав сборной остального мира на матч звезд 27 года. 5 команд будут соревноваться в круговом турнире 3-3. Это Канада, Финляндия, Швеция, США и сборная остального мира, состоящая из игроков из других стран, включая Россию. По мнению NHL.com, в состав сборной остального мира могут войти 6 россиян. Это вратари Андрей Василевский, Игорь Шестеркин и полевые игроки Александр Овечкин, Никита Кучеров, Кирилл Капризов и Артемий Панарин. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: такие рекламные объявления, которые легко запомнить и сложно игнорировать.
1: Клод Хопкинс.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
4: В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Магазин на улице Карла Маркса 35 продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
4: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-59.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
5: Посещаемость российских торговых центров снизилась более чем на треть с 2019 года. За последние полгода трафик уменьшился на 2%. Об этом ТАСС сообщил сопредседатель АТЭР Павел Люлин. Пока июль не закончился, подводить черту рано. Но вот за первые полгода посещаемость российских торговых центров снизилась примерно на 2% год к году. Москва также потеряла около 2%, Санкт-Петербург – около 5%. В июле динамика остается примерно в диапазоне минус 2-3% к прошлому году. Это продолжение небольшого, но устойчивого снижения. В долгосрочном сравнении показатель получается низкий, на 27% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, рассказал он. По словам эксперта, в российских торговых центрах сокращается количество прогулочных, а также импульсных визитов, а посещение все чаще привязано к покупке – ресторану, кино, фитнесу или определенной услуге.
1: Экономика должна быть экономной.
5: Группа депутатов во главе с председателем Комитета по промышленности и торговле Владимиром Гутеневым предложила уточнить порядок возврата товара ненадлежащего качества, приобретенного в интернете, а также установить дополнительные требования к информированию потребителей о порядке такого возврата. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы. Законопроектом предлагается установить, что покупатель возвращает товар надлежащего качества за свой счет любым по его усмотрению способом, обеспечивающим возможность проверки состояния возвращаемой продукции при ее получении продавцом. Инициатива также предусматривает обязанность продавцов и партнеров торговых онлайн-платформ размещать в публичном доступе подробную информацию о праве на возврат, способах доставки, связанных расходах и рисках повреждения товара при транспортировке. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Радио Infinity.

0: Смоленской области 18 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. От колбы в лаборатории до реактора на производстве. Строим будущее химии вместе. Целевое обучение от ПАО Дорогобуж – это не просто договор, это путь в профессию большой химии еще во время учебы. Это гарантия трудоустройства на ведущем предприятии отрасли, реальный опыт работы на передовом оборудовании и конкурентная заработная плата с первого дня производственной практики. Дмитрий Иванов, заместитель исполнительного директора по персоналу и общим вопросом ПАО «Дорогобуж» поделился мерами поддержки предприятия и положительным опытом заключения целевых договоров со студентами.
3: Связь между Верхнепровским технологическим техникумом и ПАО «Дорогобуж» в том, что в момент обучения ребята могут уже пользоваться мерами поддержки, которые предоставляет работодатель ПАО «Дорогобуж». А именно, практика, для которой мы выделяем лучших наставников, которые работают со студентами, дают им возможность осваивать то, что они видели в теории в техникуме, они осваивают уже на производстве. Даем расходные материалы, возможности попробовать себя. В период практики они могут быть трудоустроены на предприятии, им завели трудовую книжку, это будет их первое место работы, и у них пойдет производственный стаж. Плюс они могут после окончания практики остаться работать на лето и заработать небольшие деньги в свою семью. После окончания обучения

Предприятие Драгобужского округа на период каникул. В этом году 11 подростков получили возможность работать в обществе с ограниченной ответственностью «Драгобуж-Котломаш» в качестве подсобных рабочих. Это помогает им понять ценность собственного труда, познакомиться с рабочей средой и определиться с выбором будущей профессии. ДКМ рассматривает такую инициативу как возможность помочь молодому поколению сделать первые шаги в профессиональной жизни. В Драгобужском округе продолжается покос травы. На текущий день работы выполнены в Драгобуже на улице Кутузовой и улице Ленина, в Верхнеднепровском, на дворовых территориях многоквартирных домов, а также на проспекте Химиков. Работы по покосу травы будут проводиться на других общественных территориях округа в соответствии с утвержденным графиком. 21-22 июля состоялось открытое первенство Витебской области по лыжероллерам и кроссу, в котором приняли участие более 100 лыжников спортивных школ Беларуси и России. Отличного результата добился воспитанник Верхнеднепровской спортивной школы Иван Галанов, которому не было равных среди 22 юношей до 14 лет в кроссе по сильно пересеченной местности. На дистанции 2 километра Иван показал высокую скорость, правильную тактику прохождения сложных участков трассы и победил с огромным отрывом в 58 секунд от ближайшего соперника из Тверской области. Поздравляем Ивана Галанова с очередной победой. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершении о погоде. Сегодня малооблачно и без осадков, во второй половине дня облачно с прояснениями, днем воздух прогреется до плюс 27 градусов, ветер юго-западный 2,7 метра в секунду, давление будет падать 736 миллиметров. Хороших вам новостей, отличного начала новой рабочей недели. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити. В Сафоново на частоте 101,8, в Драгобуже на 105 FM.

0: резонирует с внутренними чувствами, она оставляет неизгладимый след в памяти вашего покупателя.
1: Реклама. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте «ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
2: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-909.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Эксперт рассказал, сколько можно носить наушники без вреда для слуха. Абсолютно не важно, какие именно наушники вы используете – беспроводные или проводные – вредны и те, и те. Специалисты выяснили, действительно ли беспроводные наушники опаснее проводных и сколько времени можно пользоваться такими устройствами без риска для здоровья. Как рассказал Лор, распространенное мнение о том, что именно Bluetooth-наушники сильнее вредят слуху, не соответствует действительности. По словам врача, с точки зрения воздействия на слуховой аппарат, принципиальной разницы между проводными и беспроводными наушниками нет. При выборе устройства важнее учитывать индивидуальные особенности строения слухового прохода, а не способ подключения. Специалист отметил, что беспроводные модели действительно имеют одну особенность, которая косвенно может повышать риск проблем со здоровьем. Благодаря отсутствию проводов, ими удобнее пользоваться во время прогулок, занятий спортом и повседневных дел. Поэтому люди зачастую носят такие наушники значительно дольше. Беспроводные наушники, безусловно, удобнее, особенно во время физической активности. Однако их частое использование может приводить к воспалительным заболеваниям и образованию серных пробок. Специалист также дал рекомендацию по продолжительности использования устройств. По его словам, даже современные полноразмерные Bluetooth-наушники не стоит носить слишком долго без перерыва. Советуем носить полноразмерные Bluetooth-наушники не более 40 минут в день. Такое использование оказывает менее агрессивное воздействие на слуховой анализатор. Также важно грамотно ухаживать за наушниками и соблюдать гигиену, подчеркнул специалист. На этом пока все. Услышимся!
1: Новости. Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».

0: Выберите оригинальную идею и сделайте ее понятной каждому. Вот секрет успеха.
1: Александр Пушкин.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе «Два диджея и хиты нулевых», яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы. Подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей «Welcome» с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код – джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», первый микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8-910-711-04-64, Элен. 8-910-782-77-12, кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения! 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: А в этот день события, ставшие историей.
6: Сегодня день рождения гамбургера. 27 июля 1900 года американец Луи Лессинг в своем родном городе Нью-Хейвен продал первый гамбургер. Именно он положил традиционный немецкий бифштекс между двумя круглыми булочками, добавил соус и листик салата. Именно в таком виде гамбургер стал символом гастрономии нового света. Своим названием главный американский бутерброд обязан выходцам из Гамбурга. Однако для того, чтобы стать королем американского, а затем и мирового фастфуда, немецкий бифштекс должен был быть удобным для еды на ходу. Гамбургеры получили широкую известность в 1904 году на Всемирной выставке в Сент-Луисе. Однако еще в течение 30 лет американцы продолжали отдавать предпочтение хот-догам, жареным цыплятам и итальянской пицце. В начале 1930-х настал звездный час бургеров, когда канзасец Уолтер Андерсон основал первую сеть закусочных White Castle Hamburger, в меню которой входили гамбургеры как основное блюдо. Ну и история самого успешного бизнеса на гамбургерах началась в 1948 году, когда в калифорнийском городе Сан-Бернардино встретились братья Макдональд и Рэй Крок, изобретатель машины для смешивания молочных коктейлей. В результате был создан Макдоналдс, сеть которого начала расти бешеными темпами благодаря введенной руководством компании системы франчайзинга. Макдоналдс и их гамбургеры стали барометром для американской и мировой экономики и символом глобализации.
7: четвертую субботу июля в этом году, это 27 июля, в России отмечается День работника торговли. День работников торговли, бытового обслуживания населения и коммунального хозяйства отмечался в Советском Союзе с 1966 года, в последнее воскресенье июля. Но позднее по указу Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1988 года о внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях, День работников торговли был перенесен на третье воскресенье марта и официально отмечался в этот день. Хотя надо сказать, что не только отдельные торговые организации, но даже некоторые региональные властные структуры продолжали отмечать праздник по старинке в четвертое воскресенье июля. В 2013 году в России была установлена новая дата для данного профессионального праздника. Указом президента России от 7 мая 2013 года о Дне работника торговли его следует отмечать в четвертую субботу июля. В настоящее время торговля – это одна из наиболее динамично развивающихся отраслей российской экономики, которая занимает лидирующие позиции в структуре валового внутреннего продукта и обеспечивает заметную часть налоговых поступлений в бюджет страны. По данным Росстата, в 2020 году в России в сфере торговли были заняты более 10 миллионов человек, или 15% всего занятого населения. Розничной торговлей также занимаются более 1 миллиона индивидуальных предпринимателей.
5: А в этот день события, ставшие историей.

0: За каждой выдающейся рекламой стоит четкое знание ее целевого потребителя.
1: Франсуа Риоле Ледюк.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
5: Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью, социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8 900 223 0258, Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8 900 223 0258.
6: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
7: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
9: «Инфинити».

0: Ленской области 19:00.
1: Новости на Инфинити.
2: С новостями города Сафоново на радио Infinity. Андрей Иванов, здравствуйте. Вниманию населения, ООО «Смоленск регион теплоэнерго» информирует о том, что с 9 часов 28 июля до 9 часов 29 июля в связи с проведением плановых ремонтных работ на газораспределительной сети Сафоново ООО «Газпром Межрегион Газ Смоленск» и отключением газоиспользующего оборудования будет прекращена подача горячего водоснабжения для потребителей котельных Сафоновского округа, согласно перечня. Котельная номер 1 Сафоновский муниципальный округ, деревня Клинка, а также котельные номер 2, 5, 8, 16, 18, 6 и 7, расположенных по адресам: город Сафоново, улица Красноармейская, Кутузова, микрорайон Гидрометприбор, улица Советская, дом 78, Центральная, улица Первомайская, Вахрушева и улица Октябрьская, а также котельная областной больницы реабилитации, деревня Клемятина. Внимание! Газоснабжение населения на период проведения работ будет осуществляться в полном объеме. Начинается благоустройство территории у Центрального дворца культуры в Сафоново. Чтобы защитить коммуникации и фундамент здания, придется убрать старые аварийные деревья. Их корни уже повредили канализацию, а осенью падающая листва постоянно забивает водостоки на крыше. Взамен спиленных деревьев весной следующего года здесь появятся новые декоративные насаждения. Кроме того, специалисты подрядной организации демонтируют старое покрытие площадки перед центральным входом в дворец культуры и прилегающий к ней тротуар. Затем будет уложено новая брусчатка. Просим горожан и гостей города с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с проведением работ. Будьте внимательны при передвижении по данному участку. В деревне Зимницы отметили День деревни и Год единства народов России. В этот теплый летний день на традиционный праздник собрались жители деревни и их друзья. Даже внезапно начавшийся дождик, не помешал собравшимся. Почетные гости в словах поздравлений подчеркнули неразрывную связь поколений.

символикой многонациональной страны. Гостей порадовали красочное дефиле в национальных костюмах и хоровод дружбы. Праздник прошел на одном дыхании. В рамках культурно-досугового цикла «Открытая площадка» состоялся большой концерт живой музыки «Лето в движении». Вечер наполнился яркими композициями в исполнении групп «Метаморфозы», «Эхо», «С-300», «Альфред Нобель», коллектива «Ансамбль Фарш» и московского автора-исполнителя Романа Бориснева. Каждая группа представила свой уникальный стиль, но всех артистов объединила невероятная энергетика и искренняя отдача. Зрители не остались в стороне, они подпевали знакомым мелодиям, танцевали у сцены и встречали каждое выступление бурными аплодисментами. Наша афиша. Уважаемые жители Сафоновского округа, приглашаем вас на Кубок Смоленской области по мотокроссу, посвященный памяти основателя СТЦ «Мотоэра» Ивана Рыбченко. Будем с нетерпением вас ждать в 11.00, а 1 августа в деревне Лягушкино. В соревнованиях принимают участие классы 50, 65, 85, 125 кубических сантиметров, хобби, ветераны, женщины, класс открытый и Китай. По вопросам организации обращаться по телефону 8-915-639-31-90. Возрастное ограничение мероприятия 12+. 1 августа в 11.00, деревня Лягушкино. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. В завершении о погоде. Сегодня малооблачно и без осадков, во второй половине дня облачно с прояснениями, днем воздух прогреется до плюс 27 градусов, ветер юго-западный 2,7 метра в секунду, давление будет падать 736 миллиметров. Хороших вам новостей, отличного начала новой рабочей недели. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити. В Сафоново на частоте 101,8, в Дорогобуже на 105 FM.

0: удивлять и радовать аудиторию ежедневно делает рекламу незабываемой и востребованной. Реклама.
1: Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью. Социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8 900 223 0258, Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8 900 223 0258. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Инженер-конструктор. Оператор на линию по производству кормов. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5/2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Звоните с 8 до 20.00. 8 950 7 200-76-10. Будем рады видеть вас в нашей команде. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Дорогобуж» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5/2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 10 39, а также 8 48 144 4 2702 4 11 57 4 14 93. Туристическое агентство «Турцентр Сафоново» приглашает вас в тур выходного дня. 1 и 15 августа – самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал. Посетим монастырь – уникальное место. Именно здесь можно прикоснуться к святым мощам преподобного Нило-Столобинского. У нас будет свободное время. Сделаем невероятные фотографии и купим памятные сувениры. С нами удобно. Забираем туристов из Верхненепровского, Дорогобужа, Сафоново, Вязьмы, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: рекламная кампания создает миф, а потом превращает его в реальность.
1: Билл Хейден.
2: Реклама. Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22. «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе два диджея и хиты нулевых, яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы. Подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей «Велкам» с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код. Джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», 1 микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8-910-711-04-64, Элен. 8-910-782-77-12, кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения! 18+.
3: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 77 тысяч. Водитель погрузчика, 100 тысяч. Водитель грузового транспорта, 90 тысяч рублей. Водитель категории С, 60 тысяч. Слесарь-ремонтник, от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист, 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор, от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами, 65 тысяч рублей. Животновод, 80 тысяч. Бухгалтер, 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник, 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед, 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист, 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик, 90 тысяч рублей. Озеленитель, 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: Infinity. Пожалуй, лучшее музыкальное радио.
1: Для чего, человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

Где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

чего человек? Я спросил своего визави. Стопка книг до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне шелест

0: не словам, а ощущениям, которые вызывают образы и смыслы.
1: Гретчен Рубин.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.

Или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я, прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтоб не

0: Луганской области 20 часов.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L-TU-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Для тех, кто любит потяжелее. По понедельникам в 20 часов. Тяжелый час. На Инфи.

0: когда рынок перенасыщен товарами, побеждают те бренды, которые умеют удивлять в рекламе.
1: Терренс Эллис.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звоните по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: Реклама успешна лишь тогда, когда она обращена непосредственно к сердцу и разуму потребителя.
1: Джеффри Итомир.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
5: Для тех, кто любит потяжелее. По понедельникам в 20 часов. Тяжелый час. На Инфинити.

0: единственный путь создать уникальную рекламу – прислушаться к своим клиентам и покупателям.
1: Лора Вайс.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Смоленской области 21 час.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. Во вторник, 28 июля, ожидается облачная ненастная погода. Ночью и утром еще без осадков, а днем и вечером пройдут дожди. Ветер западный, северо-западный 3,8 метров в секунду. Давление 735 миллиметров, будет расти. Температура воздуха ночью от 19 до 14 градусов тепла, а днем от 16 до 20. В среду, 29 июля, ненастная погода сохранится. На протяжении суток будут идти небольшие дожди в течение дня. От 13 до 15 градусов тепла. В четверг дожди пройдут только ночью, днем без осадков и до плюс 23. В пятницу 23-25 и без осадков. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: это искусство привлекать внимание и удерживать его.
1: Эрнест Беккер.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в двухдневный красивый и насыщенный тур. История в самое сердце. Брест, Брестская крепость, Пинск. 1-2 августа. В программе «Брест. Экскурсии в Брестской крепости и музей обороны». «Брестский Арбат». Увидим, как фонарщик вечером зажигает огни. «Пинск. Обзорная экскурсия по городу». Здесь сохранилось больше всего исторических памятников. Францисканский костел Успения Девы Марии, дворец Бутримовича. В подарок посещение Косово. Косовского дворцово-паркового комплекса. Проживание в центре Бреста. Стоимость: взрослые 18 950 рублей, дети 18 500. Забираем туристов из Сафоново, Ярцево, Смоленска. Количество мест ограничено. Бронируйте заранее. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Турцентр. Выбирайте свое путешествие. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Инженер-конструктор. Оператор на линию по производству кормов. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Звоните с 8 до 20.00. 8 950 7 200-76-10. Будем рады видеть вас в нашей команде. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Дорогобуж» требуются работники на должность мастера, производителя работ. А также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство – полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 10 39, а также 8 48 144 4 2702 4 11 57 4 14 90. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: покупает не товар, а бренд.
1: Томас Хайн.
2: Реклама. «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе два диджея и хиты нулевых, яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы. Подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей welcome с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код. Джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», первый микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8-910-711-04-64, Элен. 8-910-782-77-12, кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения! 18+.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхнеднепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
5: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
1: Наш адрес в интернете radioinfinity.rf.

0: Творческий подход в рекламе позволяет превратить обыденный продукт в объект желаний и восхищения. Реклама.
1: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

остальное на чай. Я уснул под шумок, чайной ложки в стакане.